конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Барбара Стрейзанд. «Мемори».

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2015. Coldplay и Beyoncé. Hymn for the Weekend.

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 2013. Milky Chance. Stolen Dance.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

parler. Te parler comme la première fois.

0: juste une parole.
1: Parole, parole, parole.
0: Écoute-moi. Radio 7.

0: Москве 7 часов утра. Последний день сентября. Первые утренние новости у Дениса Лизина. Поприветствуем.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Ну что, давайте как раз вот это последний день сентября отметим следующей новостью. С этого дня как раз Россия ужесточила контроль за вывозом наличных рублей в страны ближнего зарубежья. Конкретно Азербайджан, Таджикистан, Белоруссию, Узбекистан. Базовый лимит составляет предельные 1 миллион рублей. И ни копейкой больше. Но есть исключения. Граждане, сообщается, смогут перевозить за рубеж в эти страны более крупные суммы через некоторые наши международные аэропорты, список конкретно власти представят, если предъявят, причем банковские документы о снятии денег со своего счета. В свою очередь, за нарушение запрета будут санкции, и тут сообщается, что участников изымут только ту часть суммы, которая превышает лимит в 1 миллион рублей, а вот в случае нарушений ИП или компаниями, власти заберут всю вывозимую наличность, потому что для них вывоз наличных из России запрещен в принципе. Эксперты считают, вот эти ограничительные меры, которые уже запустили, затронут прежде всего трудовых мигрантов, релокантов и бизнес, который возил наличные, то, что называется, в серую. Столица Японии уходит под воду. И это уже не образное выражение, это погодная аномалия, которую фиксируют японские синоптики. Давайте дадим слово, то, что называется, нашим метеорологам на комментарии. Надеюсь, они появятся. Просто пока оценим. Дождь в Токио идет непрерывно уже больше месяца и установил рекорд. В японской столице осадки 34 дня подряд. Такого в этой стране еще не было за всю историю метеонаблюдений. Они идут с 1876 года. Дождливый сериал как начался в Токио 27 августа, так и продолжается до сих пор. Но, однако, японцам еще очень далеко до главного такого же мирового рекорда по продолжительности непрерывного дождя. Это было на одном из островов на Гавайях, где осадки фиксировали 247 дней подряд. Причем это было относительно недавно, в середине 90-х. И еще о рекордах и достижениях, и о том, что будет буквально вот-вот. На самом деле, именно рекордов и достижений будут ждать хоккейные болельщики, хоккейные эксперты, хоккейные комментаторы от чемпионата Национальной хоккейной лиги, она же НХЛ, который стартовал уже минувшей ночью, который, судя по всему, будет последним на территории США и Канады для Александра Михайловича Овечкина. Его команда вообще первый раз в этом сезоне выйдет на лед в ближайшие выходные. Ну и, конечно, все как раз ждут новых личных достижений. Напомню, на счету Овечкина 1006 забитых шайб. Он уже переписал историю НХЛ как лучший снайпер в регулярных матчах без учета плей-офф, и теперь перед ним стоят, собственно, последние несколько вершин, в том числе связанные как раз с именем легендарного канадца Уэйна Грецки. У того просто общий снайперский рекорд в НХЛ 1016 голов. Александру Михайловичу, получается, надо забросить 10 шайб, чтобы повторить достижение, 11-ю, чтобы установить свое. Комментаторы считают, учитывая, что в том сезоне Овечкин забил 32 шайбы, планка выглядит достижимой.
0: Ну, а нам пора учить словосочетание «уходит эпоха».
1: Вот это да.
0: Да? Ну, еще год. Ну, верим в Овечкина.
2: Да, конечно.
0: Верим. Даже обсуждать нечего, согласен.

0: С добрым утром, друзья.
1: С добрым.
0: 30 сентября на календаре. Да, действительно, сентябрь пролетел. Пролетел, надо отметить, очень музыкально, очень приятно, за что вам большое спасибо. Давайте продолжим в том же духе. Итак, в последний день сентября, в последнее утро сентября. Та же самая, лучшая любимая музыка, рубрика «Игра мой саундтрек», игра «Чистый звук». Ну и, разумеется, тема «Куда же без обсуждений».
1: Ну, конечно, и мы приглашаем вас в наши социальные сети. Смотрите, выяснилось тут на днях, мол, россияне не нанимают мастеров и делают ремонт самостоятельно, своими руками, и мы решили у вас спросить. Наверняка же вы тоже умеете что-то делать по дому, ну, из таких, из ремонтных работ, может быть, из чужой профессиональной сферы, своими руками. Расскажите нам, что это.

0: Софилис Бекстер и Get Over You на Радио 7. Точное столичное 07:08. Время вот тех интернет-новостей, которые мы с вами могли проспать. Но что-то же утром уже произошло. Света точно знает, что. Утро на семи
1: холмах. Автомобилисты на форумах обсуждают новость. Тут у нас сформировался топ-5 марок, которые, ну, не платят за парковку. Ну, то есть, смотрите, это автомобили, лидеры по парковке без номеров в Москве.
0: Начинай на букву Б, да?
1: Подожди! Да. Пойдем с пятого места. На пятом месте оказались автомобили Audi, ага. На четвертом Toyota, на третьем Geely. Угу, неожиданно, да, затесались,
0: вот это да.
1: Ну и второе место это... Мерседес, а первое место? Ты знал.
0: Лада Искра, конечно, Лада Искра.
1: Ну, BMW, да, BMW. Ну и, собственно, конечно, нам всем напоминают, что так делать нехорошо.
0: Вопрос только в штрафах, действительно. И главное, ну, в неотвратимости этого. Потому что, знаешь, один раз там говорят, в аварию попал автомобиль, на нем числилось 130 штрафов. А кто же это сделал? А кто же не пресек нарушение? Да, как так вышло?
1: Так, новости про Тимошу будут периодически появляться и в сети, и у нас в эфире, но не можем мы обойти столь милого кота. В общем, специалисты взвешивают Манула Тимофею каждую неделю. Представляете? А знаете зачем? Чтобы он не перезажировался. Слово-то какое?
0: Перезажировался.
1: Ну, как все мы периодически просто.
0: То есть мало того, что зажировка вошла у нас в словарь русского языка, да? Теперь еще и Тимоша зажировался, не
1: да
0: перезажировал.
1: Не
0: это очень сложно, хорошо.
1: В общем, осенью манулы склонны к обильному питанию, ну, они наедают, и зачастую сами не могут проконтролировать, что вот перебирают вес. Столько, мол, не надо.
0: Каждый из нас чуть-чуть манул.
1: Есть такое, так. Ну и вот тоже обсуждают люди. Оказывается, 80% россиян, 80%, ребята, выполняют чужую работу. При этом 8 из 10 сотрудников хотя бы иногда получают вот эти от начальства задачи, которых нет в их списке обязанностей. Ну и почти 60%. Ну, одно дело, да, дали тебе чужую задачу, за нее заплатили денег.
0: Вопросов,
1: да,
0: не имеем,
1: вопросов,
0: да.
1: Не. 60% делают это бесплатно. Бесплатно.
0: Угу. О, это просто отдельная тема для разговора, да?
1: Конечно.
0: Что лишнего мы с вами делаем на работе. Вот у нас все как надо, понимаете? Вот все по расписанию, все ровно. Хотя со стороны может показаться, что как-то мы тут со Светой прям сидим и импровизируем. Да нет, конечно, мы не умеем. У нас вот поэтому напечатанный гороскоп мы для вас красиво прочтем буквально через пару минут.

0: R.E.M. и Losing My Religion. Вы, конечно, можете не верить в гороскопы, но, друзья, хороший астропрогноз только улучшает день грядущий.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Середина недели подкинет вам возможность опробовать новый удобный инструмент. Укулеле, что ли? Овны, львы и стрельцы быстро освоят все нюансы и заметно упростят себе решение ежедневных задач.
0: Знаки земли сегодня наконец-то завершат долгий и трудоемкий этап в личных делах. Тельцы, девы и козероги смогут выдохнуть и с полной уверенностью оценить качество проделанной работы.
2: Знаки воздуха. Будьте бдительны при обсуждении планов и не давайте поспешных обещаний под влиянием момента. Излишняя уверенность в своих силах может заставить близнецов, весов и водолеев взять на себя чужую ответственность.
0: Знаки воды неожиданно выгодно разрешат спорный вопрос, связанный с гарантийными обязательствами. Раки, скорпионы и рыбы, опять же,

Эрика и ее I Don't Know на Радио 7. Что впереди? Только лучшая любимая музыка, конечно же. С нами сэр Элтон Джон и Сиена Спиро в столице. 7 часов 19 минут. С добрым утром.

Татьяна Спиро, ее Material Love на радио 7 на 7 холмах. Что дальше? Исключительная классика от Роя Орбисона. А еще Benefit.

0: 7:29 в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Первое заседание Государственной Думы Российской Федерации нового созыва пройдет сегодня. Таким образом, начнется новый законодательный период, который продлится еще 5 лет. Заседание стартует в 10 утра по Москве. Политологи отметили, что после этих выборов состав Думы значительно обновился. Практически половина из 450 депутатов – это лица новые, в том числе это 46 участников СВО. Средний возраст депутатов снизился, было 57 лет, теперь 53. И как уточнили в администрации президента, Дума соберется на первое заседание сегодня, сильно раньше обычного, как было раньше, чтобы не делать в работе парламента паузы, потому что повестка по законам очень велика и важно как можно скорее возобновить функционирование Думы в новом составе. Авиакомпании в России смогут скоро чаще вносить дебоширов в свои черные списки. Это потому, что для них предложили официально расширить основания для внесения пассажиров в реестры, по которым в перевозке отказывают. В частности, предложено учитывать случаи мелкого хулиганства, потому что пока, для сравнения, агрессивное поведение, угроза экипажу, попытки устроить драку и мат даже на борту не всегда позволяют включить пассажира в эти

0: черные списки. Самое же главное, что запустят обмен данными о нарушителях между авиакомпаниями. Вот сейчас гражданин из списка дебоширов от одного перевозчика совершенно спокойно может летать другими авиакомпаниями. Это уберут. То есть они будут обязательно передавать друг другу сведения о таких пассажирах у нас в стране. В России ведут новые правила работы горнолыжных комплексов. Это относительно близкая перспектива, потому что правила эти уже подготовили в Минэкономразвитии, и заявленная цель – сделать отдых на горнолыжных курортах по стране безопаснее. Для этого предложено начать комплексно регулировать их создание и работу. В том числе впервые введут классификацию трасс. С марта 2029 года она станет обязательной для крупных комплексов, где протяженность трасс от 10 километров. С марта 2033 года это будет для всех остальных обязательно. И еще впервые появится реестр горнолыжных комплексов России в принципе. Далее на федеральном уровне, чего тоже пока нет, утвердят типовые правила поведения посетителей на горнолыжных трассах и канатных дорогах. И на их основе сами комплексы разработают правила свои. На этом все. Всем удачи!
1: Радио 7.

0: Стинг, Чеб Мами на Радио 7. 7.36, точное столичное. Друзья, вот эта песня была сделана, ну, практически своими руками. Я думаю, Стинг постарался. Но о том, что делаете своими руками вы, безупречно, не обращайтесь за советами и помощью других. Вот об этом будем говорить целое утро.
1: Во многих сообщениях можно узнать себя абсолютно точно. Наталья пишет: «Я лучший мойщик окон, конечно, в пределах своей квартиры. Огромное эркерное окно на кухне блестит и сияет чистотой после моего мытья». И вот тут внимание, заказывала, говорит, пару раз клининг. Ерунда полная. Остались разводы и пятна. Теперь только сама.
0: Ценник есть на эти услуги?
1: Нет, не указано.
0: Только для себя вы стараетесь, наверное, да. Алексей много чего может сделать, но не получается так, как хочется. Но при этом прекрасно получается собирать и настраивать компьютеры. С давних пор люблю, а сейчас это как хобби, когда обращаются знакомые. Своими руками? Своими руками. Ты умеешь? Нет, я не умею тоже.
1: Я не умею.
0: Да.
1: Нет, приезжайте. Так, Анастасия пишет. Шпатлевать, клеить обои, укладывать ламинат. Ну и сейчас двери перекрашиваю межкомнатные. Фотография приложена, очень красиво получается.
0: Подожди, то есть, подожди. Анастасия
1: руки.
0: Кладет ламинат?
1: Представляешь?
0: Ой, вы молодцы. К нам, знаете, присоединяется юный слушатель Ульяна, написала: «Могу лучше всех делать крутые поделки и лепить из пластилина». Ожидали такое сообщение? Нет. Ты умеешь лепить из пластилина и крутые поделки делать?
1: Ну, нет, конечно.
0: Так я нет.
1: Так, от Ольги сообщение. Доброе утро. В принципе, я тоже все могу. Но, как оказалось, самое простое в ремонте – это снять старые обои и купить новые. Вот про поклейку пока ничего не сказано. А вообще, жизнь с бывшим электриком, ну, мужем-электриком, научила даже в этом разбираться. Девочки, какие молодцы сегодня вообще.
0: Подожди, муж бывший или бывший электрик муж?
1: Бывший муж-электрик. Вот так.
0: Он остался мужем, но перестал быть электриком. Я не понимаю немного фразу. Или он остался электриком, но перестал быть мужем.
1: Да я думаю, что электриком он, может быть, и остался, но мужем быть перестал.
0: Все, это много объясняет. Очень хорошо. Друзья, расскажите-ка нам и вы, что вы умеете делать лучше всего своими руками. Вот прям вот руками, вот что можете. И, например, у меня есть знакомый, он, ну, очень такой человек, знаете, состоятельный, ему ничего не интересно. Но он любит, ну, не в качестве там, вот из кирпича что-то класть. У него, ну, на там, участке там баню своими руками. То есть, ну, из кирпича кладет. Вот я не хочу, я так отдыхаю. Действительно, вот человек, он маникюр делает периодически, но вот любит возиться с кирпичом, представляете? В общем, ничего расскажите, что у вас есть интересного? Что вы делаете своими руками? Там, может быть, с детства полюбили, может, недавно начали и понимаете, что вот оно, вот ваше. Рассказывайте в наших соцсетях, где вам удобно, там и пишите, мы мониторим все. Ну, а итоги подведем ближе к финалу утра на Семи холмах, то есть ближе к 11 часам. И как раз там-то и вручим кому-то очень приятный приз.

0: Рой Орбисон и его Pretty Woman на радио 7 на Семи Холмах. Ну, для красавцев и красавиц очередная наша, ну, почти рубрика. Кого-то надо с чем-то поздравить. Мы не намерены останавливаться. Громко на всю страну. Поехали. Утро на Семи
1: Холмах. Идем по следующему пути. Я называю... собственно, работы, называю фильмы. Дима угадывает, кого мы сегодня поздравляем. Ну и вы тоже подключайтесь, может быть, на каком-то из фильмов вы уже поймете, о ком речь. Итак, актриса кино, телевидение, озвучание, фотомодель. Откуда родом, пока не буду говорить, чтобы, ну, не подсказать.
0: Значит, из Австралии.
1: Почему ты так думаешь?
0: Ну, если не из Англии, не из США, значит, из Австралии.
1: Хорошо, поехали, фильмы. «Матрица. Перезагрузка». «Матрица. Революция».

0: я
1: Погоди,
0: не
1: неожиданно. Страсти Христовы.
2: Моника Белуччи.
1: Все так быстро, ну как так-то?
2: Не знаю, я причем про «Матрицу» не знал, а «Страсти Христова» она прекрасно там сыграла.
1: Да ну конечно, ну и «Дракула», конечно, и «Малена», «Астерикс» и «Обеликс», «Миссия Клеопатра», «По Млечному пути», «007 Спектр» и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, у Моники Белуччи сегодня день рождения. Какие интересные факты есть про эту прекрасную, действительно очень и очень красивую женщину? Чтобы оплачивать учебу в Перутском университете, Моника подрабатывала моделью, но в итоге мода и кино полностью увлекли ее. Она на самом-то деле училась на юриста, представляете? Свободно говорит на итальянском, английском, французском, испанском, а также учила роли на арамитском и сербском языках. Полиглот. Ну, полиглот.
2: И, чего? Между прочим, Моника считается самой красивой женщиной в мире. Это по опросам мужчин, и не только мужчин, просто все как-то объединились и единодушно назвали ее таковой. Что удивительно, не блондинка, да?
1: Угу.
2: И исполнилось ей сегодня 62 года.
1: Зачем такое вслух?
2: Нет, это тот, послушайте, это тот вариант, когда цифра вообще не имеет значения. Моника шикарная.
1: По поводу возраста, кстати, в 2015 году, когда был фильм «007 Спектр», она сыграла подругу Джеймса Бонда, ей тогда было 50 лет. И она стала самой, ну, такой зрелой актрисой в этой роли за всю историю франшизы, представляете? Еще ее дружба с брендом Dolce & Gabbana длится уже более 26 лет, а в 25 лет своих она уже была долларовым миллионером благодаря контрактам. Ну, молодец, молодец. Открыто выступает против пластических операций, предпочитает естественное старение, утверждает, что красота, это цитата, идет изнутри. А еще актриса долгое время занималась боевыми искусствами и имеет, ребята, черный пояс по карате, представляете? А, вопреки стереотипам об огромных итальянских семьях, еще такой интересный факт, Моника была единственным и очень долгожданным ребенком в семье. Единственным, представляете?
2: Мне понравилась фраза, мол, красота идет изнутри. Удобно говорить, когда ты такая красотка. Очень удобно говорить, Моника. И тем не менее, мы, конечно же, вас поздравляем от души. Прям вот иногда говорят, не от души, нет, здесь прямо от души. Если, друзья, у кого-то из вас сегодня день рождения, просто имейте в виду, в один день с Моникой Белуччи. Мне кажется, это здорово. Помните, красота должна идти изнутри. Утро на семи холмах. Дмитрий

0: Benefit из Excels на радио 7 на Семи Холмах. Дальше еще больше музыки и наша игра «Чистый звук». Если вы хотите забрать два билета в Государственный Кремлевский дворец на балет «Дон Кихот», прямо сейчас заявку на игру оставляйте на сайте radio7.ru. Кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана, форму заполняйте и отправляйте нам. Все обязательно сложится. До конца этого часа на радио 7 Абба, 7.52 в столице. С добрым утром.
1: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Алло, ну, как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Утро на Семи Холмах.
17: Радио 7.

0: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости снова вместе пришли. Доброе утро.
1: Именно так. Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Авиакомпании у нас в стране скоро смогут чаще вносить дебоширов в свои черные списки. Это потому, что для них уже предложили расширить основания для внесения пассажиров в реестры, по которым далее им отказывают в перевозке. И тут на перспективу два очень важных момента есть. В частности, объявили, что начнут учитывать случаи мелкого хулиганства. Этого нет до сих пор. И потому агрессивное поведение, угрозы экипажу, попытки устроить драку в самолете и просто мат на борту не всегда на самом деле позволяют включить пассажиров в черный список. Это первое. А самое главное, это уже второе. Запустят обмен данными о нарушителях таких между авиакомпаниями по стране. То есть сейчас гражданин на практике из списка дебоширов от одного перевозчика совершенно спокойно может летать другими авиакомпаниями. Это уберут. То есть они будут обязательно передавать друг другу сведения о таких пассажирах. В продолжение темы полетов есть новость с испанского направления.

0: впереди же Новый год, вдруг кому-то надо. Визовый сбор за Шенген в Испанию для граждан России увеличился примерно на 1500 рублей. Теперь общий ценник визы – это около 9 тысяч. Ну а поскольку дополнительно заявители еще оплачивают сервисный сбор визового центра, в целом стоимость испанской визы для россиян теперь превысила отметку 10 тысяч рублей. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, это все объясняется изменением курса евро. К нашим деньгам запись на подачу документов на первую половину октября по испанскому направлению должна будет открыть в ближайшее время генконсульство. Ну и по данным наших туроператоров, Шенген в Испанию обычно выдают недели за 4, за 5, поэтому получить туда визу до Нового года вполне реально. В Эстонию можно не ехать. Эстония сама идет к нам в гости в виде новости, которая, думаю, каждому будет вот прямо сейчас в моменте понятна, потому что она звучит как наш народный фольклор. Усаживаемся поудобнее, погнали. Начнем с заголовка. «Один эстонец украл своего же кота». Ну а теперь подробности. От некого жителя Таллина сбежал котяра. Бывает. Искали-искали. Нашли. Волонтеры передали его на временную передержку одной местной тетеньке, сообщив при этом счастливому эстонцу: «Нашелся. Куда обращаться? Давай». А когда он обратился, тетенька не захотела отдавать ему кота, потому что он ей просто понравился. И такое бывает. В итоге житель Таллина начал спецоперацию. Оцениваем. Сначала он позвонил в полицию, сообщил, что будет воровать своего же кота, и спросил, что ему за это может грозить. Оценил перспективы, приехал к квартире тетеньки, где был его котейка, вскрыл окно, предложил случайному прохожему бутылку водки, чтобы тот пролез внутрь, тот пролез, вынес котофея счастливому хозяину. Когда полиция в итоге возбудила дело о незаконном проникновении в жилище, того, кто проникал, не нашли вообще. Ну а покошатнику из Таллина признала полиция вину его небольшой, дальнейшее разбирательство, не отвечающее общественным интересам, и приговорили его к штрафу в 150 евро просто за ремонт окна. Счастливый финал кошачьей истории.
1: И при этом кот, наверное, уже сидел у него дома. Ну, сам встал, ушел домой. Да? То есть здесь же не написано, где в итоге оказался кот.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Ой, какие хорошие истории. Видите, вот да. Кота своими руками человек возвращал домой, не понадеялся ни на кого, ни на полицию, ни на добрых людей. И вот о том, что вы делаете своими руками, об этом мы поговорим. Света сейчас подробно расскажет. Я лишь напомню, что впереди, друзья, игра «Чистый звук». Делали своими руками. Для вас, автору победного, победителю нашему мы вручим билеты на балет, так что заявки оставляйте на сайте radio7.ru, ну и музыка, сделанная руками талантливых людей, также впереди.
3: Да, и, собственно, что касается темы и наших соцсетей. Во-первых, заходите, мы их делали своими руками, эти соцсети, мы старались. Ну, всегда можно поболтать, у нас там приятная компания, оказывается, рукастых людей, как ни крути. Ну и знаете, что вот россияне в большинстве своем в последнее время не нанимают мастеров по ремонту и делают ремонт самостоятельно, и мы решили у вас уточнить, а что вы умеете по дому, да, делать своими руками?

0: Адриано Челентано на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а через мгновение ваши комментарии по теме. Поехали!
1: У нас в чате, оказывается, есть человек, способный за секунду повлиять на нашу самооценку. Просто разбить ее. Ну, смотрите, пишет девушка: я умею все, кроме электрики. Почти весь мой дом внутри сделан моими руками. От покраски, плинтусов, укладки ламината до плитки. Я тот самый СДВГ. И дальше список. Поехали. Подожди, подожди. Умею вязать крючком, спицами, вышивать крестиком, шитье, работа с кожей. Умею базово играть на гитаре, фортепиано и виолончели. Разрядник по парашютному спорту, фехтование, скейт, сноуборд. Имею сертификат по плетению кос и окончила японскую технику лепки ботаники из холодного фарфора. С 11-летним сыном выучили Брайль, жестовый алфавит, не язык, и азбуку Морзе. И в общественных местах теперь я не пучу на него глаза, как разозленная мать, а жестовым языком объясняю, что и как я с ним сделаю, когда вернемся домой. А он научил весь свой класс базовым буквам, жестам, ну там А, О, Е, Ё. И теперь весь его класс пишет словарный диктант на пятерке.
0: Есть смысл дальше собирать комментарии?
1: Это
0: сегодня?
1: Невероятно.
0: Это или нет?
1: Мы попробуем, конечно.
0: Такой комментарий мог оставить, я не знаю, Карлсон, да? Он тоже как бы, вообще все умел.
1: В самом расцвете сил, да.
0: Это что-то невероятное.
1: Потрясающе.
0: С другой стороны, вот есть очень хорошее мужское сообщение, и там фотографии в комплекте, ВКонтакте, зайдите, посмотрите. Человек строит дворец своими руками. Это Александр. Мужчин в семье не было. С самого раннего детства я был мужчиной. В 7 лет сложил свою первую печь для бани. В 7 лет. Сейчас вы ребенка за ручку ведете в школу, а он, наверное, в 5 классе. Ну, просто так, для примера. Схему рядов взял из книги «Как построить сельский дом». А так, я помню такую книгу, она была в каждой семье, да, было такое. Потом пишет много чего. Сараи, гаражи, дома, потому что жизнь в частном доме сама учит быть строителем. А сейчас я строю себе мастерскую сруб из бревен сибирской лиственницы. Финиш уже рядом. И чтобы вы понимали, мастерская, вот как назвал Александр, это, еще раз говорю, натуральный деревянный собор. Огромный, на каменном фундаменте. Можете посмотреть в соцсетях фотографии.
1: Ничего.
0: Такие
1: себе,
0: у нас слушатели.
1: Так, Евгений, делать умею все, но не делаю, так как каждый должен заниматься своим делом. Но это позволяет мне осуществлять грамотный авторский надзор и шеф-монтаж. Хорошо.
0: А в этом тоже есть своя правда.
1: Конечно.
0: Да? Иногда человек может просто заработать деньги, сказать, зачем я буду делать, если я могу заплатить человеку, который профессионально этим занимается. В этом тоже есть смысл. Кстати, вы можете прокомментировать и это утверждение. Или то, что вы делаете своими руками всегда безупречно. Рассказывайте, что делаете лучше всего по дому или вообще именно руками. Лично вы, не прибегая к услугам посторонних в наших соцсетях. Автор лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» отличный приз. Ну а через пару минут играем в чистый

0: Даррен Хейз и его Strange Relationship на радио 7 на Семи Холмах. 8:15 в столице, друзья. Время сыграть.
1: Чистый звук на радио 7.
2: Ну и для того, чтобы сыграть с нами, вам нужно своими руками зайти на сайт Радио 7, оставить заявку, и если она окажется седьмой, то мы пригласим вас в эфир. И сейчас у нас на связи Ирина из Кубинки. Ирина, доброе утро!
3: Доброе утро!
2: Так, коротенько, коротенько по теме. Что умеете дома своими руками делать? Вот из такого, что обычно отдают профессионалам.
3: Ну, я слушала тоже, вот, что читали. Конечно, я тоже ремонт делала когда-то своими руками. Обои клеила.
0: Наши дамы великолепны.
2: Да,
0: просто,
2: да, да, да, девчонки.
3: Да, но все-таки, я думаю, что, да, но все-таки, думаю, это должны делать профессионалы.
0: Согласны вот с вами.
3: Да.
0: Вы что так волнуетесь, Ирин?
3: Ну, переживаю, играть сейчас буду.
0: Игра новая, мы согласны. Но есть статистика, у нас пока никто не проиграл. С другой стороны, вы можете стать первой, это будет почетно.
2: Ну зачем ты?
0: Но это не про вас. Мы вам поможем, все будет в порядке. И сегодня, да и песня-то такая, ну как ее не знать. Ладно, давайте по порядку. У нас сейчас для вас прозвучит в эфире отрывок одной очень известной песни в инструментальном исполнении. То есть вокала вы там не услышите. И затем Света для вас озвучит два факта по этой песне. Один будет правдивый, а другой выдуманный. Вам нужно будет сказать, что из этого правда, а что нет. Если вы ошибаетесь, у вас будет последняя попытка выиграть. Достаточно будет тогда назвать песню, напеть ее в конце концов. Вы готовы?
3: Хорошо, готова.
0: Так, не волнуйтесь, Ирин, мы тоже начинаем волноваться. Ну что такое? Поехали! Я же говорил, будет просто, да? Теперь два факта для вас, Ирина,
2: не свести,
0: пожалуйста.
2: Денег не будет.
0: Так, лишь бы были у Ирины билеты на балет.
2: Итак, факт номер один. Это первая в истории песня акапелла, которую возглавила Billboard Hot 100. В ней нет ни одного инструмента. Весь бас, перкуссия, свист и подпевки — это голос вокалиста, записанный многократно и наложенный друг на друга. Он буквально один заменял целую группу. В 1989 году песня получила 3 премии и Грэмми, собственно, Грэмми. Песня года, запись года и лучший мужской поп-вокал.
0: Вот так, пожалуйста.
2: Хороший факт, да, да, хороший. Мне нравится. А есть еще второй факт, и очень-очень интересный. Мелодия далась певцу мгновенно. Он написал ее за 15 минут, а вот с текстом мучился почти 3 месяца. И как-то он сидел в очереди к дантисту, листал журналы, разложенные, да, на столике. На рекламном постере он увидел широкую, улыбающуюся девушку и слоган клиники, который и взял за основу песни. И именно в очереди он написал полностью текст, и тем же вечером песня была полностью готова и записана.
0: Ну что, Ирин, вам нравится из этих фактов?
3: Ну, вообще оба факта интересны, честно говоря. Я бы, наверное, сказала, что оба подходят.
0: Но?
3: Вот. Ну, давайте попробуем первую. Это же песня «Don't worry, be happy».
0: То есть, и вы говорите, что это факт номер один правдивый, и песня «Don't worry, be happy», да?
3: «Be happy», да.
0: Но мы можем проверить, вот, конечно. Можем сразу сказать, что вы выиграли. Давайте с этого начнем. Первый факт – это правда.
3: Спасибо.
0: Второй выдуманный. Спасибо. Но вы еще и песню назвали. Безупречная победа.
3: Да.
0: Проверяем. А вы волновались.
2: А не надо было.
3: Да.
2: Но в любом случае, с легким трепетом и волнением, вы теперь отправляетесь у нас в государственный Кремлевский дворец, потому что получаете два приглашения.
3: Спасибо.
2: Да. 6 октября на главной сцене страны балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в исполнении театра «Кремлевский балет».
0: Просто идеальная игра, идеальные призы, идеальные участники.
2: Да,
0: и
2: Ирине
0: наше уважение, и в Кубинку отдельный привет, у вас живут чемпионы.
1: Чистый звук на Радио 7.

шедевр от Шаде на радио 7 на Семи Холмах. Через несколько минут с нами Сэм Смит, а еще рубрика «Говорим правильно» с Владимиром Пахомовым. Столица 8:22. С добрым утром.

Сэм Смит и его Dancing with a Stranger на радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Разумеется, только лучшая любимая музыка и в последний день сентября, September от группы Earth, Wind and Fire. Далее Madonna и ее Secret.

0: 9 в Москве. Это самое доброе утро на семи холмах.
1: Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
2: Всем доброе утро. Первое заседание Государственной Думы Российской Федерации нового созыва пройдет сегодня. Таким образом, начнется новый законодательный период, который продлится еще 5 лет. Заседание стартует в 10 утра по Москве. Политологи отметили, что после этих выборов состав Думы значительно обновился. Практически половина из 450 депутатов – это лица новые, в том числе это 46 участников СВО. Средний возраст депутатов снизился, было 57 лет, теперь 53. И как уточнили в администрации президента, Госдума соберется на первое заседание сегодня, сильно раньше обычного, как было раньше, чтобы не делать в работе парламента паузы, потому что повестка по законам очень велика и важно как можно скорее возобновить функционирование Думы в новом составе. Авиакомпании в России смогут скоро чаще вносить дебоширов в свои черные списки. Это потому, что для них предложили официально расширить основания для внесения пассажиров в реестры, по которым в перевозке отказывают. В частности, предложено учитывать случаи мелкого хулиганства, потому что пока, для сравнения, агрессивное поведение, угрозы экипажу, попытки устроить драку и мат даже на борту не всегда позволяют включить пассажира в эти черные списки. Самое же главное, что запустят обмен данными о нарушителях между авиакомпаниями. Вот сейчас гражданин из списка дебоширов от одного перевозчика совершенно спокойно может летать другими авиакомпаниями. Это уберут. То есть они будут обязательно передавать друг другу сведения о таких пассажирах у нас в стране. В России ведут новые правила работы горнолыжных комплексов. Это относительно близкая перспектива, потому что правила эти уже подготовили в Минэкономразвитии, и заявленная цель – сделать отдых на горнолыжных курортах по стране безопаснее. Для этого предложено начать комплексно регулировать их создание и работу. В том числе впервые введут классификацию трасс. С марта 2029 года она станет обязательной для крупных комплексов, где протяженность трасс от 10 километров. С марта 2033 года это будет для всех остальных обязательно. И еще впервые появится реестр горнолыжных комплексов России в принципе. Далее на федеральном уровне, чего тоже пока нет, утвердят типовые правила поведения посетителей на горнолыжных трассах и канатных дорогах. И на их основе сами комплексы разработают правила свои. На этом все. Всем удачи!
3: Радио 7.

0: Мадонна, я Secret на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, в наших соцсетях мы собираем комментарии по теме. Рассказывайте, что у вас прекрасно получается делать своими руками и за какими услугами вы к сторонним специалистам не обращаетесь. Говорите «я сам» или «я сама». Кстати, удивительный комментарий. «Я сама» очень часто встречается. Но пока вы пишете, мы успеем много чего приятного и полезного послушать.
1: Конечно, и очень полезный человек появляется на студии — Владимир Пахомов.
2: «Говорим правильно» на Радио 7.
3: Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. И нам пишет Вера из Абакана. В просторечии и деревнях часто говорят «калидор». Откуда взялась эта «л» или изначально было так, а потом уже трансформировалось в «коридор»?
4: Нет, изначально было «коридор». Это заимствование из западноевропейских языков, и во французском, и в немецком. Там «р» и «р». Там все нормально. Другое дело, что это, может быть, не так удобно произносить. И у нас есть примеры, когда неудобство произношения приводит к появлению искаженных вариантов слова. Иногда они становятся нормативными. Мы приводили здесь не раз пример с тарелкой, которая была «талерка». Там согласные переставились, исторически она «талерка». Но произносить не так удобно, и поэтому получилась «тарелка». В других случаях это не закрепляется. И вот «коридор» тому пример. Вроде бы удобнее, но нельзя. А вот «февраль», он же исторически, вообще-то говоря, «фебруариус» по латыни. То есть он был бы, наверное, «февраль» или «феврарь», но произносить «феврарь» не так удобно, как «февраль».
0: Да.
4: И вот там тоже, да, исходное «р» заменилось на «л», и это вошло в норму. Мы «февраль» «феврарем» не называем. А вот с «коридором», выражаясь русским устным, не прокатило.
0: Какой интересный пример с «февралем». Спасибо огромное, Владимир. Друзья, свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: «Говорим правильно» на Радио 7.

0: Москве 9 часов утра. Дождались новости с Денисом Лизиным. Вперед!
1: Они пришли, да. Дима, привет, Света, привет, доброе утро всем. Давайте официально начнем. Первое заседание Государственной Думы Российской Федерации нового созыва пройдет сегодня. Таким образом, стартует новый законодательный период у нас в стране. Он продлится еще 5 лет. Заседание начнется в 10 утра по Москве через час. Политологи отметили, что после этих выборов состав Думы, что важно, значительно обновился. Вот почти половина из 450 депутатов – это вообще новые лица, в том числе почти 50 участников. Участников СВО. Средний возраст депутатов снизился. Было 57 лет, теперь 53. И как уточнили в администрации президента, Госдума соберется на первое заседание сегодня сильно раньше обычного, чтобы не делать в работе парламента страны паузы, потому что повестка по законам сейчас очень большая. И важно как можно скорее возобновить функционирование Думы в новом составе. Конец цитаты. Сервис для подготовки проекта брачного договора, как опцию, как сервис именно, запустили на портале госуслуг, все уже работает. Как сообщили по этому поводу в правительстве, услуга под названием «Заключение брачного договора» появилась там в категории «Жизненных ситуаций» в разделе на госуслугах под названием «Обращение к нотариусу». Вот там все можно найти. Все желающие могут заполнить электронный документ, чтобы то, что называется, заранее прописать правила распределения имущества, находясь в паре. Новый сервис этот ориентировали власти и на будущих супругов, и на тех, кто в браке уже состоит. Но далее при этом важный нюанс, чтобы брачное соглашение имело юридическую силу с заполненным дистанционным.

0: дистанционно на госуслугах документам, все равно надо будет дойти до нотариуса для подписания и заверения бумаг. Герой следующей новости уже, как говорится, все себе подписал и все для себя заверил. Господа и дамы автомобилисты Российской Федерации, давайте оценим, как там у них во Франции в плане последствий за превышение скорости. А у них там с этим, оказывается, все очень интересно. На востоке Франции дорожная полиция, буквально посмотрела фильм «Такси» в реальности. Мимо патруля на трассе одной не проехал, не промчался, а промелькнул автомобиль Porsche 911 GT3 с рекордным превышением скорости 312 км в час. Вот столько выдал радар, уточнили жандармы, что он у них исправен. И таким образом некий автомобилист превысил скорость сразу на 182 км в час. Жандармерия постаралась. Это было делом честь. Водителя нашли. Этот нарушитель внес залог в 1500 евро за сохранение своей свободы. Но за временное сохранение. Потому что, финал ситуации, порядки к лихачам на дорогах во Франции таковы, что теперь этому водителю, во-первых, грозит 3 месяца тюрьмы, во-вторых, аннулирование прав, в-третьих, запрет на управление транспортным средством по всей Франции и, самое главное, в-четвертых, конфискация машины. Его ласточку Porsche 911 GT3, которая выдала 312 км в час, у него уже отобрали. Вот такие они, французские дорожные законы.
1: Поиграл в Need for Speed, да?
0: Примерно так.
1: Поиграл.

0: Добрым утром, друзья.
1: Здравствуйте.
0: 30 сентября на календаре. Продолжаем наше утро на Семи холмах с прекрасной музыкой. С рубрикой «Игрой мой саундтрек» уже через 15 минут, если быть точным, где очередная чудесная история и не менее шикарная песня. Ну и, конечно, с темой этого утра.
1: Да, вы, пожалуйста, знаете, что более половины россиян не нанимают мастеров и делают ремонт самостоятельно. Молодцы какие. И мы решили у вас сегодня уточнить, насколько вы молодцы, или вы просто не любите это все дело и доверяете только профессионалам. Такое тоже может быть. Заходите в соцсети, рассказывайте.

0: Мика, релакс, take it easy на радио 7 на Семи холмах. Мы сегодня как раз говорим не о каких-то релаксах, а вот знаете, чтобы взять все в свои руки и сделать. Вот как вам нравится. Об этом целое утро. Очередные комментарии сейчас. Утро на Семи
1: холмах. У нас есть слушательница Ульяна, она появилась в чате, наверное, уже около года назад, может, чуть меньше, и я каждый раз, когда читаю от нее комментарии, думаю, что нас разлучили в детстве. Это, наверное, моя сестра просто. Смотрите, что пишет. Если дома что-то сломалось, я, скорее всего, не смогу это починить, но я могу это отмыть до состояния новой вещи. Шваброчки, тряпочки, пылесосичек, харпик, белизна и губочки мой рай и психологическая разрядка. Я такая же. У меня просто, ну, у меня дома химчистка, я могу сказать. То есть, если что-то где-то у вас не взяла химчистка, скорее всего, я отстираю. И клянусь. Ну, такое вот хобби, не знаю.
0: ОКР хобби.
1: Ну да, ну да.
0: Диагноз по радио, обращайтесь. Наталья, на данный момент жизни большую часть я прожила в деревне и много чего умею сама. Наклеить обои, побелить, покрасить, почистить печь, забить гвоздь, заменить водяной шланг. Женщины в русских селениях много чего могут. Некрасов не зря таких писал. Mm-hmm. Наталья, уважение.
1: От Анны сообщение. Мое знакомство с ремонтом произошло в классе в седьмом, когда мама решила обновить комнату. Белили потолок пылесосом. Это как?
0: Была такая специальная насадка на советских пылесосах. Туда заливаешь побелку, вроде банки такой. Там пульверизатор был в конце. И пылесос ставишь на выдув.
1: Ничего себе.
0: Нажимаешь play на советском пылесосе, и он действительно белит потолки, красит краску, все что угодно.
1: Так, смотрите дальше. Пишет, обдирали старые обои с 4-летней сестренкой, клеили новые обои. В последующие ремонты у бабушки и на даче прибавились навыки окраски дерева, металла, линолеума. В своей квартире почти весь ремонт делали с мужем, а то, что доверили мастерам, стоило мне огромных нервов. Но трубу не туда вывели, то в проводку перфоратором. В общем, отдельная тема, это интересные случаи при ремонте.
0: Александр более 10 лет строит дом. Ну, вот у человека хобби, да, 10 лет, понимаете? Uh-huh. В общем, начинал с забора, уже внутренняя отделка пишет, вообще все сам делал. За время строительства накупил гору инструмента. Очень люблю все делать своими руками, потому что не нравится работа наемных рабочих. Полностью от них отказался.
1: Как?
0: Молодец.
1: Uh-huh. Да, очень хорошо. Так, как раз у меня с понедельника пишет МС, да, вот так подписано. Как раз у меня с понедельника начинается точечный ремонт ванны. Ой, хочу вас расстроить. Обычно точно не заканчивается, да? Супруг, хоть и закончил по молодости строительный техникум, сейчас два высших, только ремонт не умеет делать. Живем 28 лет, не развелись, как видно, поэтому приезжают мастера делать ремонт. А я профессионально выношу мозг руками.
0: Нормально.
1: Это со слов супруга.
0: Нормально.
1: Повезло жену ему, и терпение ему, и сил. Вот, собственно, вот так заканчивается сообщение.
0: Сообщение это закончилось, но комментарии продолжают поступать. Расскажите, что вы предпочитаете делать своими руками, не доверяя каким-то специалистам, например, узкого профиля. Рассказывайте. Автору лучшего комментария уже через полтора часа вручим приз, а вот в самые ближайшие минуты рубрика «Игра. Мой саундтрек». Утро на семи холмах.

0: Роксет и Джой Райт на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и прямо сейчас, как обещали, та самая рубрика «Игра. Мой саундтрек».
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: В нашей жизни периодически случаются яркие события, которые сопровождаются яркой музыкой, которая в свое время, да, звучит на Радио 7. И вот этих историй про связку события и музыки мы ждем у нас на сайте. Вы их присылаете, мы с удовольствием озвучиваем.
0: Сегодня на очереди история Евгения из Костромы. Да, это романтичная история от мужчины, представьте себе. И таковых у нас, ну, наверное, подавляющее большинство. Истории шикарные. Итак, пишет нам Евгений. В начале 10-х годов я смотрел всеми любимый сериал «Друзья». И в эпизоде, где Росс и Рэйчел на первом свидании остались в музее, вдвоем в планетарии, играл один саундтрек. Помните эту песню? Ну, кто помнит, тот понимает, о чем идет речь. И так на меня произвел впечатление тот момент, что спустя 15 лет, выбирая место и небанальный вариант для предложения руки и сердца моей второй половине, я вспомнил ту романтическую обстановку, которая была в эпизоде. И во что бы то ни стало, я решил эту сцену из сериала повторить. Начал искать в ближайших городах планетарий и узнавать, смогут ли они помочь в реализации идеи. И вот с будущей супругой Евгений поехал в Ярославль по делам. Пишет: «Проезжая мимо планетария». Вы представляете себе уровень организации?
2: «Проезжая мимо планетария», да.
0: Я предложил зайти и посмотреть, есть ли там вечерний сеанс. А вторая половинка, ничего не подозревая, говорит: «Да, ладно, что там, планетарий, что я там не видела?» И говорит, потом, кстати, припоминал ей это, долго смеялись. И, в общем, вдвоем они на вечернем сеансе, он завершается, на экран проецируются их фотографии, и все это под ту самую песню. Евгений достает кольцо, слышит заветное «да», и при подготовке к свадьбе о выборе песни речи не шло до первого танца, потому что это была та самая песня. Евгений, а это вы что такой романтичный-то? Расскажите, как так вышло? Здравствуйте.
3: Здравствуйте. О, душа такая романтичная, не знаю.
2: Ну, я знаете, что хочу сказать? Вот я слушаю истории там почти ежедневно, да? У нас, конечно, прекрасные мужчины в слушателях значатся. Просто прекрасные. Женя, я слушала, у меня мурашки просто по телу бегали, представляете?
0: А
2: это
0: скажите,
2: же какая красота.
0: Сколько километров ехать до планетария от вашего родного города?
3: Ну, где-то 70-80 километров, то есть это не так далеко.
0: Ну,
2: ну как?
0: Как не так? Хорошо, как жену зовут?
3: Анна.
0: Передайте Ане наше поздравление. Ей повезло с мужем, что здесь сказать.
2: Абсолютно.
0: История
2: точно
0: шикарная, мы вас поздравляем также, Евгений. За эту историю мы вручаем вам портативный фотопринтер. Можете ваши фотки с Аней теперь печатать, развешивать по всему дому, чтобы воспоминания остались, так сказать, в руках. История чудесная, еще раз вас поздравляем, Жень. Ну и ваше право объявить ту самую песню.
3: Спасибо большое. Это песня Крис Айзек «Wicked Game».
0: Ваша песня, Евгений. Поехали.
1: Мой саундтрек на Радио 7.

Чудесная история из Костромы от Евгения и песня Крис Айзек «Wicked Game». Друзья, завтра в эфире будет ваша история и ваша песня. Расскажите, под какую песню «Радио 7» вас снова всплывают те самые воспоминания. Автору истории мы будем вручать красиво портативный фотопринтер. Ну и, конечно, очень здорово, что красивые истории звучат на всю страну и красивая музыка тоже. Radio7.ru зашли, кликнули на конверт и свою историю рассказали. Далее у нас для вас Джерри Халливилл и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». 9:20 в столице. С добрым утром.

Adventure of a Lifetime от Coldplay на Радио 7 на Семи Холмах. Что дальше? Разумеется, только лучшая любимая музыка. И очень скоро с нами Милен Фармер. Марк Энтони. И шедевр Брайана Адамса через пару минут.

0: Половина десятого в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение новости с Денисом Лизиным.
1: Всем доброе утро. Первое заседание Государственной Думы Российской Федерации нового созыва пройдет сегодня. Таким образом, начнется новый законодательный период, который продлится еще 5 лет. Заседание стартует в 10 утра по Москве. Политологи отметили, что после этих выборов состав Думы значительно обновился. Практически половина из 450 депутатов – это лица новые, в том числе это 46 участников СВО. Средний возраст депутатов снизился, было 57 лет, теперь 53. И как уточнили в администрации президента, Госдума соберется на первое заседание сегодня, сильно раньше обычного, как было раньше, чтобы не делать в работе парламента паузы, потому что повестка по законам очень велика и важно как можно скорее возобновить функционирование Думы в новом составе. Авиакомпании в России смогут скоро чаще вносить дебоширов в свои черные списки. Это потому, что для них предложили официально расширить основания для внесения пассажиров в реестры, по которым в перевозке отказывают. В частности, предложено учитывать случаи мелкого хулиганства, потому что пока, для сравнения, агрессивное поведение, угрозы экипажу, попытки устроить драку и мат даже на борту не всегда позволяют включить пассажира в эти черные списки. Самое же главное, что запустят обмен данными о нарушителях между авиакомпаниями. Вот сейчас гражданин из списка дебоширов от одного перевозчика

0: перевозчика совершенно спокойно может летать другими авиакомпаниями. Это уберут. То есть они будут обязательно передавать друг другу сведения о таких пассажирах у нас в стране. В России ведут новые правила работы горнолыжных комплексов. Это относительно близкая перспектива, потому что правила эти уже подготовили в Минэкономразвитии, и заявленная цель – сделать отдых на горнолыжных курортах по стране безопаснее. Для этого предложено начать комплексно регулировать их создание и работу. В том числе впервые введут классификацию трасс. С марта 2029 года она станет обязательной для крупных комплексов, где протяженность трасс от 10 километров. С марта 2033 года это будет для всех остальных обязательно. И еще впервые появится реестр горнолыжных комплексов России в принципе. Далее на федеральном уровне, чего тоже пока нет, утвердят типовые правила поведения посетителей на горнолыжных трассах и канатных дорогах. И на их основе сами комплексы разработают правила свои. На этом все. Всем удачи!
1: Радио 7.

От Брайана Адамса и Do I Have to Say the Words. Переходим к вашим комментариям. Ну, мы пока их читаем сами с собой, так сказать, решаем, что пойдет в эфир. Но мы еще не видели ваш комментарий. Присылайте его скорее в наши соцсети. Рассказывайте, что вы предпочитаете делать своими руками и не доверяйте это профессионалам.

0: кавычках ждем. Автору лучшего комментария уже через час будем вручать главный приз утра.
1: Ну а сейчас в продолжении эфира встречайте Татьяна Баранова.
0: Надо Брайну дать допеть. Все.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
3: Татьяна, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте. У нас на связи Сургут, пишет Виктория. Насколько уместны комплименты незнакомым людям? Мне иногда так хочется сказать человеку, что он прекрасно выглядит, но я сомневаюсь.
4: О. Это хорошо, на мой субъективный взгляд, когда появляется, во-первых, сам факт того порыва, чтобы сказать кому-то приятное. Заметить в другом человеке это, да, еще и озвучить, это прям хорошо. Нюанс есть, наверное, только в том, что комплимент комплименту рознь. И если комплимент касается вкуса человека, не знаю, каких-то цветовых сочетаний в одежде, например, то это может вызвать только положительные эмоции, и вряд ли там, значит, будет какая-то степень отторжения с другой стороны. Но вот комплименты, связанные с природной внешностью человека, с его фигурой, с его, я не знаю, там, ростом, ну, какими-то особенностями тела, вот здесь уже могут вызывать, конечно, неоднозначную реакцию. Это может трактоваться как флирт, например, да, иногда он желанен, а иногда не очень, поэтому здесь нужно сначала определиться, для чего мы делаем этот комплимент. Если мы просто делаем его от души, просто так, потому что действительно объективно человек, там, не знаю, хорошо выглядит, у него действительно красивый там плащ или что-то подобное, такой комплимент можно легко произнести, сделать его емким, коротким и продолжить движение в своем направлении, не заостряя на этом внимание и не заставляя человека остановиться, если он тем более не расположен, и не заставляя его перейти в такую продолжительную коммуникацию на эту тему.
3: Спасибо огромное, друзья, свои вопросы Татьяне Барановой задавайте, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Милен Фармер послушали, но и снова самое время кого-то с чем-то поздравить. Так, чтобы сориентироваться во времени, 9:45 в столице. Доброе утро, едем дальше. И тут действительно едем.
1: Так, вот вы знаете, периодически кого-либо поздравлять мне доставляет особое удовольствие. Это когда вот лично испытываешь определенную симпатию. И мы сейчас будем поздравлять нидерландского автогонщика. Он пилот команды Red Bull Racing. Это Формула-1 у нас, конечно. Четырехкратный чемпион мира, вице-чемпион, офицер ордена там определенного. Это я не выговорю у них свои названия. Но этого симпатичного молодого человека, за которым я пристально слежу, у меня дочь тоже фанат, просто фанат, зовут Макс Ферстаппен. Слышала о таком?
2: Теперь да.
1: Ну, молодец. Дайте-ка расскажу про него факты интересные. Вот что выбрала. Он дебютировал раньше, чем получил гражданские права. Представляете, впервые вышел на старт Гран-при Формулы-1 в марте 2015 года. В возрасте ему было 17 лет и 166 дней. А вот полноценные водительские права он смог получить по законам Нидерландов лишь спустя полгода. Вот ты что, докатывал, получается.
0: Ну и напитки для взрослых с 21, да?
1: Ну, а,
0: вот такая судьба.
1: Они спортсмены, они вообще нет-нет, они только разливают.
2: Я шучу.
1: Вот когда выигрывают.
0: Из бутылок огромных.
1: Да, конечно. Свою первую победу Макс одержал на Гран-при Испании в 2016 году. Ему на тот момент было 18 лет и 228 дней. И он стал самым молодым победителем и призером гонки за всю историю Формулы-1. За всю историю. Но тут вообще все понятно. Он родился в семье автогонщиков, потому что его отец был гонщиком Формулы-1. Мама успешно выступала в картинге на международном уровне. Там вообще без вариантов. А еще его папа очень строго воспитывал. Насколько помню, есть история. Макс как-то неудачно откатался на старт, пришел, по мнению отца, не очень хорошо, и они возвращались после гонок домой. Он его высадил на заправке и уехал. Ну, папа Макса. И Макс добирался самостоятельно. То есть это был такой воспитательный момент. Достаточно, ну, как
0: суровый,
1: мне кажется,
0: конечно.
1: Суровый. Да. Есть у Макса необычная фобия, хотя на самом деле многие боятся пауков. Он бесстрашен. Действительно, у него классный характер. Вот что касается гонок, он действительно очень смел, но пауков боится. Просто до бессознательного состояния, да. И еще, что важно, вот сейчас, наверное, болельщики, кто за Максом следит, улыбнутся. У Макса есть собственная официальная фанатская кричалка. Эта песня называется «Супер Макс», и гремит она на трибунах, ребята, по всему миру, когда зажигается оранжевая армия его болельщиков из Нидерландов. Красиво невозможно.
0: Вот мы красиво сейчас и послушаем как раз фрагмент этой песни.
1: Давай.
0: Что самое забавное, исполняет ее, знаете, есть группа же Pet Shop Boys, а это Pit Stop Boys. Название группы, да?
1: Да.
0: Фанатам Макса посвящается.
3: Макс, Макс, Макс, Супер Макс, Макс, Супер, Супер Макс, Макс, Макс, Супер Макс, Макс, Супер,
1: и трибуны скачут в этот момент.
0: Ну вот, Pit Stop Boys, если вдруг захотите также подпевать, пожалуйста, ставьте.
1: Текст несложный.
0: Это в припеве. Куплеты там очень сложные, на сложном языке. Но песня действительно классная, зажигательная, как, собственно, и карьера Макса. Поздравляем господина Ферстаппена с днем рождения. Если у вас день рождения без тормозов, отмечайте. Присоединяемся всей

0: Какая мечтательная песня. Марк Энтони на Радио 7, 9.50 в столице. Ну и вот под такую песню самое время посмотреть на звезды.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Середина недели подкинет вам возможность опробовать новый удобный инструмент. Я уж не знаю, музыкальный или просто инструмент.
0: Овны, львы и стрельцы. Шпатель, если говорить о сегодняшней теме.
2: Да! Овны, львы и стрельцы быстро освоят все нюансы и заметно упростят себе решение ежедневных задач.
0: Знаки Земли сегодня наконец-то завершат долгий и трудоемкий этап в личных делах. Тельцы, Девы и Козероги смогут выдохнуть и с полной уверенностью оценить качество проделанной работы.
2: Знаки воздуха. Будьте бдительны при обсуждении планов. И не давайте поспешных обещаний под влиянием момента. Излишняя уверенность в своих силах может заставить близнецов, весов и водолеев взять на себя чужую ответственность.
0: Знаки воды неожиданно выгодны, раз разрешат спорный вопрос, связанный с гарантийными обязательствами. Раки, скорпионы и рыбы аргументированно отстоят свою позицию и легко добьются справедливых условий.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
9: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
11: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
12: Алло, ну, как там с бизнесом?
13: Что? Вы кому звоните?
12: Твоему бизнесу звоню.
13: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex24 помогает бизнесу работать. 16+.
14: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
15: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
16: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

0: российской столице 10 часов утра. Какое знакомое лицо. А это же Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
1: Да, что это у меня в руках, а у меня в руках новости.
0: Не может быть.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Федеральные льготники. К вам первая новость, потому что это очень важно. Вот льготники, которые получают единовременную денежную выплату, до 1 октября надо выбрать, как получать далее набор социальных услуг. Или в натуральном виде, или деньгами. Как уточнили на этом счет в соцфонде нашей страны, в состав набора соцуслуг, как напоминание, входят лекарства и медизделия по рецептам, лечебное питание для детей с инвалидностью, путевки санаторные, а также бесплатный проезд на пригородном ЖД и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. И вот подать заявление или на отказ от услуг в пользу денег, или наоборот, на возобновление получения самих услуг можно онлайн или очно в социальном фонде и МФЦ. И тут самое важное, чтобы поменять нынешнюю существующую форму набора, которая у вас есть, полностью или частично, раз в год можно, именно до 1 октября, то есть получается до завтра. В России введут новые правила работы горнолыжных комплексов. Это очень интересная перспектива от властей. Их уже эти новые правила подготовили автор Минэкономразвития. Заявленная цель – сделать отдых на всех горнолыжных курортах в России безопаснее. И для этого предлагают начать комплексно регулировать их создание и работу дальнейшую. И вот в том числе анонсируют, что впервые будут вводить классификацию горнолыжных трасс. С марта 2029 года станет она обязательной для комплексов, у кого протяженность трасс от 10 километров, а потом с марта 33 года это будет уже обязательно для всех. Также впервые появится реестр горнолыжных комплексов по стране. И плюс еще на федеральном уровне, тоже первый раз это будет, утвердят некие типовые правила поведения посетителей на горнолыжных трассах и заодно на канатных дорогах. А вот далее на основе этого такого типового документа сами комплексы горнолыжные разработают свои собственные правила. Для многих у нас в стране вообще главное правило начала рабочего дня – это обязательно выпить чашечку кофе. Но как же без этого? Не работает. И много ли у нас таких? Ответ пришел от международной организации «Кофе», где сообщили, что Россия сейчас вышла на 10-е место в мире по потреблению этого напитка и вообще в целом. Давайте оценим цифру. За последний год в мир с плантацией отгрузили 180 миллионов мешков по 60 кг зерен в каждом. И больше всего кофе из этого списка ушло в США, в Бразилию, в Германию, в Японию, в Индонезию, в Италию, во Францию, в Китай, во Вьетнам и к нам, в Россию. Вообще с кофе связано, конечно, много любопытных цифр, достижений, но вот парочку давайте еще так дополним, вспомнив. Это когда в Колумбии сварили самую большую кофейную чашку в мире. Ну как большую? Она просто взяла и вместила 22 тысячи литров. Или когда парочка бариста на двоих установили, ну, просто небывалый какой-то мировой рекорд. Они за час смогли приготовить 623 эспрессо,

0: ассоциация. Это по одной чашке каждые 6 секунд. Да, и хотя сейчас ассоциация вот в плане главного производителя кофе – это Бразилия, несомненно. Вообще, на самом деле, когда-то все начиналось с Африки, конкретно с Эфиопии, а еще конкретнее с эфиопских пастухов 10 веков назад. Ученые описывают это очень любопытно. Они первыми когда-то открыли бодрящие свойства кофейных зерен, когда заметили, цитата, что их козы эфиопские, наевшись кофе, скачут особенно резво и долго не устают.
1: Так что не спешите благодарить начальство за то, что вам поставили кофемашину, да? А вообще, ребята, которые изобрели, ну как изобрели, выращивают бананы в Сочи, надо присмотреться к кофе. Ждем.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
1: Добрым утром, друзья. Здравствуйте. Добрым. Еще час мы вместе в этот последний день сентября. Ну ладно, у нас еще две трети осени впереди. И надеемся, с погодой будет все в порядке. Как сейчас в Москве, сейчас здорово, кстати.
3: В Москве вот прекрасно.
1: Приятно посмотреть. Радио 7 для того, чтобы было приятно послушать. Много прекрасной музыки впереди. Обязательно поговорим о кино. Ну и будем красиво завершать тему этого утра.
3: Да, потому что у нас есть соцсети, чтобы приятно было почитать. И приятно было написать. Собственно, ваших комментариев мы ждем. Без них не обходимся, потому что вы у нас практически суверенны. Ведущие каждого утра. Сегодня мы спрашиваем, что умеете из ремонтных, ну или домашних, или каких-то бытовых работ умеете делать своими руками.

0: это Texas на Радио 7, их Summer Sun. Вот действительно, мы, конечно, радуемся осени, но лето предпочтительнее. В общем, ждем. Пока дождались ваших комментариев по теме. Продолжаем.
1: Мне кажется, сегодня нужно переименовать наш чат в чат «Золотые руки». Иногда серебряные.
0: Муж? Нет, смотрите, муж на чат.
1: Муж на чат. А, хорошо, слушай, да, мне нравится, отлично. Так, комментарии есть еще к этому часу новые, их огромное количество, что-то буду сокращать, что-то читать целиком. Шить, вязать умею с детства. Недавно купила машину и хочу научиться разбираться в ней. Сама мою ее на мойке, сама. Недавно пришлось самостоятельно накачать колесо и поехать на шиномонтаж. Еще было страшно первый раз на заправку заезжать. Для кого-то это покажется глупым. А у нас в семье я первая с машиной. Первое, спросить даже не у кого, выручает интернет.
0: Хорошо.
1: Хорошо, да.
0: Александра, о, хороший пост, прям смотрите. Горжусь своим мужем, друзья мои. Он электромеханик на судне, все делает скрупулезно и аккуратно. Компания, в которой он работает, всегда выражает благодарность, ждет на работу после отпуска и обещали за стаж работы вручить золотые часы. Дома он отремонтировал телевизор, которому уже 15 лет. И все, телевизор снова заработал. Представляете, вот человечище рукастый. Жена гордится на всю страну. Красота.
1: Да красота. А вот от Анны сообщение какое прекрасное. Всем доброго утра. Своими руками, как и все миллениалы, как тонко подмечено, да? Своими руками, как и все миллениалы, умеют делать почти все. Уж так получилось, что мы все с детства умеем клеить обои, шпаклевать, красить и так далее, и так далее. Но из последнего мне пришлось научиться правильно прикручивать колеса на машине. Дальше длинная история. И про то, что она забирала машину с СТО, и что опять все сломалось, и она и муж звонит. В общем, короче, во-первых, какой вывод делает у нас прекрасная девушка? Колесо не было прикручено и болталось, пришлось прикручивать его самостоятельно, но оказалось, что это тоже не так просто. Во-первых, нельзя просто так взять и закрутить все болты по очереди. Оказывается, их закручивают в определенном порядке.
0: Да.
1: Кто бы знал. Серьезно?
0: Ну да.
1: Ну, буду знать. Ну, во-вторых, нужно весьма много силы для этого нехитрого дела.
0: И еще главное, не перетянуть при этом, тоже имейте в виду.
1: А, тогда сорвет, да?
0: Да.
1: Я вот слышал такое выражение.
0: Светлана Валерьевна, мое уважение. Александр с детства интересовался ремонтом, еще шутил, мол, и так сойдет. Но на самом деле это ирония. Занимается корпусной мебелью и кухнями Александр. Помимо мебели освоил ремонт, электрику, сварку, плитку кладет сам. На даче построил дом, сварил забор, пишет, идей море, а вот времени на все не хватает.
1: Ну, это правда, да. Времени, правда, не
0: хватает. Вот у вас сейчас есть еще время, друзья, чтобы написать, что вы делаете своими руками замечательно и вот не доверяете другим за деньги сделать это. Очередные комментарии через 20 минут. Пишите, ждем.

0: Кайли Минок, Your Love at First Sight на радио 7. 10.13 в столице. Друзья, самое время послушать Свету. Она вам расскажет, на что уже пора обратить внимание в сети, какие тренды набирают обороты, что можно отправить родным, близким, друзьям или коллегам, чтобы они улыбнулись и залипли в телефон вместо рабочего дня.
1: Позвольте, так скажу, в московских интернетах обсуждают, обсуждают запуск отопления с завтрашнего числа.
0: Дождались.
1: Да, да, да, да. Будет тепло, сказали. А мне, по мне так будет жарко, потому что у меня и сейчас в квартире тепло. А если ориентироваться на ту погоду, которая сегодня в Москве, ну...
0: Свет,
1: это лишнее.
0: Свет, ну, чай не в Европе живем, форточку откроем.
1: Ладно.
0: Нам тепла не жалко, можем проветрить.
1: Отлично. Слушайте, а вот есть какая прекрасная инициатива, мне прям понравилась, и вам тоже расскажу. Сингапур запустил первый в мире государственный дейтинг. Дейтинг – это, ну, сервис по знакомству. Власти оплатят первое свидание всем гражданам от 21 до 35 лет. Ну, у них там есть проблемы сначала.
0: Проскочил мимо. Так.
1: А ты собрался прям на свидание. И денег тебе жаль, что ли?
0: Для Сингапура нет.
1: Ладно. Ну, в общем, да, на самом деле сервис неплохой, потому что есть некие проблемы с тем, чтобы люди заводили отношения, все работают как не в себя. И таким образом государство решило поддержать любовь и начало отношений. Ну, это классно. Представляешь, первое свидание тебе государство оплачивает.
0: У меня что первое приходит в голову, это вот школьное словосочетание полигибридное скрещивание. Но там Мендель горох скрещивал, а здесь на государственном уровне говорят: так, ребята, вот вам копеечка, давайте посмотрим, что из этого выйдет.
1: Да, ну, а по-моему, хорошо. Ну, ладно.
0: Да, отличная идея, шикарная идея.
1: В Рунете, конечно, обсуждают то, что в США изобрели госуслуги. Трамп,
0: это смешно.
1: Да, подписал указ о создании единого портала для государственных услуг. И все, конечно, только ленивый не прошелся по этой новости, говоря, что российский портал работает уже с 2009 года, ребята. Такое ощущение, что госуслуги с нами были всегда, ну, абсолютно точно, да? А вот казалось, а сколько лет прошло? Я не математик, Дим.
0: 17.
1: Ого!
0: А что здесь такого?
1: Много.
0: Дмитрий Анатольевич, спасибо вам, на всякий случай. Ну, правда, это была крутая идея, ее реализовали, она работает, все здорово. Вот госуслуги, МФЦ, вот эти все вещи, ну, здорово, пользуемся, всем нам нравится.
1: Абсолютно точно. Смотри, Дим, новость, которая тебя порадует. Мы, конечно, еще будем в синематеке кино обсуждать, но мне кажется, ты сейчас действительно встрепенешься, потому что вчера ты говорил, что этот фильм тебя поразил. Запущено производство новой части «Пилы». Пилы.
0: На 10-й я сдался, честно.
1: Серьезно? А ты все смотрел?
0: Да, я смотрел все.
1: О, как терпения хватало, ничего себе. В общем, одним из продюсеров будет являться создатель оригинального фильма, ну, собственно, франшизы Джеймс Ван. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, ну и тоже мне очень понравилась история. Видеоролик разлетается по сети, там скорую орфографическую помощь. Это не шутка. Скорую орфографическую помощь вызывают в Москве. В общем, ролик, на нем девушка позвонила в справочную службу русского языка Российской Академии наук, чтобы узнать написание слова «инфлюенса». Угу. И получила бесплатный ответ, оказывается. Через пару минут ей все рассказали. Вот так можно. Оказывается, так можно.
0: А пройдет еще 10 лет, и с мигалкой, с красивым шрифтом на борту к вам приедет Владимир Пахомов и будет расставлять собственноручно пунктуацию в ваших письмах там или орфографии, например. Угу. Ну, чтобы, знаете, вот скорая орфографическая помощь, вот прям в реале это. Какого цвета на нем будет костюм, интересно?
1: Не знаю. Так, еще одно успею, быстренько.
0: Конечно, Свет, ты успеешь все.
1: Внимание! 9 из 10 зумеров имеют друзей, общение с которыми идет только через мемы. Только! Представляете, вживую с ними они видятся редко или вообще никогда. Личную жизнь и новости почти не обсуждают. Ну и средний зумер отправляет друзьям 572 мема в год, а получает 661. Ну, от разных.
0: Вот смотри, мы смеемся, а для них это внимание. То же самое внимание, когда бабушка присылает вам какую-то открыточку, да, с каким-то праздником,
1: да,
0: например, там, да, сегодня там день граненого, а бабушка такой не присылает. Это тоже внимание. А вы ей там смайлик отправили в ответ, вы же ни буквы не написали. Но вы понимаете, что вы рядом, и вы друг друга какое-то внимание проявили. Пусть так, и хотя бы так, пусть будет. Отличные новости, спасибо.
1: Да,
0: и
1: супер,
0: про пилу,
1: да,
0: спасибо. Кому мем отправить, сейчас пойду посмотреть.

Queen и Radio Gaga на радио 7 на 7 холмах. Кстати, автор этой песни, барабанщик Queen Роджер Тейлор, выпустил сейчас сольный альбом и, представляете, в свои почти 80 катается с гастролями по всей Великобритании. Тут еще и Брайан Мэй к нему присоединялся буквально позавчера. Они эту песню вместе сыграли. В общем, дедушки жгут и правильно делают. Что впереди для вас на радио 7? Энрике Иглесиас, Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер, еще Берлин. 10:22 в Москве. С добрым утром.

0: Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. Та самая мелодия, которая, мне кажется, была в свое время везде. От свадеб до юбилеев. Вот она играла просто везде. Мне кажется, эта песня проникла просто в нашу жизнь целиком и полностью. Вот что люди красивое сделали руками. Кэнди на саксофоне, Дэйв Стюарт на гитаре. Шикарная композиция. Ну а что делаете вы руками и не доверяете? Это профессионалам за деньги. Об этом говорим целое утро. Утро на семи
1: холмах. Давайте так, идеализировать все-таки не будем. Да, конечно, большинство сообщений, они о том, что действительно люди умеют своими руками, и как много они этими своими золотыми, без устали, говорю, руками, ну, собственно, реализуют. Но есть и те, кто говорит, слушайте, я, не могу, не умею, и так далее. Знаю двух мужчин лично в жизни, которые вообще ничего не могут. И вообще ничего дома не делают. Но знаю
0: это
1: тех...
0: хорошо или плохо?
1: Слушай, это просто как факт. Mm-hmm. Вот тут ничего не поделаешь. Но знаю тех, кто даже, знаешь, приходя в гости, у меня муж такой, он может, заходить на кухню, увидеть, что ручка немного разболтана, и тут же ее начать подкручивать. Это ОКР, мне кажется, это уже что-то нездоровое. Так, Мишель Дени пишет. Умею шить, вышивать, вязать, выпиливать лобзиком,

0: Собрала столик и тумбу, штукатурить стены. Заливать стяжку пола, да ладно, выкладывать плитку, керамогранит, покрасить стены, потолок, само собой. Когда вот одна живешь, ты как Робинзон Крузо, всему научишься, но трубы, электрику не трогаю, говорит.
1: Я не знаю, это что за люди среди нас?
0: Это что за женщины?
1: Что за женщины, действительно. Владимир, за все, что умею делать руками, благодарен своему деду, который прошел 3 войны.
0: О-о-о.
1: Каждое лето в детстве проводил в деревне, и дед научил меня делать все. Навыки строительства от фундамента до крыши пригодились сначала в армии, затем в стройотряде, теперь на даче. Дед научил меня косить и готовить косы с отбивкой, и я был единственным городским, кто в армии заготавливал сено для подшефного совхоза.
0: Ничего себе.
1: Отличная история просто, да.
0: А я вот сейчас не найду комментарий, но в чате переписывались с этим человеком, он рассказывал, что умеет делать самостоятельно, и говорит, самая большая гордость для меня, что внук, а внук малышек прям там 3-4 года, как только что-то сломает, говорит, а, ничего, дед починит.
1: Хорошо.
0: Все, да, это же показатель.
1: Я думал, история идет к тому, что внук уже работает перфоратором. Ирина, вот это шикарный комментарий, он вообще выбивается из общей мысли. Пишет, я горжусь своим мужем, который все сломанное сразу выбрасывает и покупает новое. В доме ремонт не делает сам, а зовет специально обученных людей. И говорит, что на проектировании, а это его работа, он больше заработает за то время, пока будет возиться сам. И правильно, говорит Ирина, каждый должен заниматься своим делом. А? Как вам?
0: Все умею, пишет Алекс, и машину сам чиню, и ремонт дома сделал сам, и крышу на гараже перекрыл сам, и готовлю ли плохо, но порой так лень... Все вы немного Алекса тогда. Кто-то больше, кто-то меньше.
1: Не ленитесь, прямо сейчас отправьте свой комментарий. Мы уже через 10 минут будем подводить итоги утра. И кто знает, вдруг именно ваш комментарий станет тем самым, автору которого, собственно, вам, мы вручим тот самый главный приз этого утра.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий

0: Блин, и один из самых главных саундтреков в мировом кинематографе. Что там говорить? Take My Breath Away на Радио 7. Ну, заговорили о кинематографе, продолжим.
1: Радио 7. Синематека.
0: Внезапно, друзья, Аргентина, вот поговорим об Аргентине, славится не только футболом, но и восхитительным, ироничным кино. И не зря.

0: Например, режиссерский дуэт Мариана Кона и Гастона Дюпре заслужил репутацию мастеров современной киносатиры. И вот сегодня мы как раз решили вспомнить три их лучших фильма.
1: Главная роль 2021 года – это сатирическая лента о современном кино. А что происходит? Миллиардер, мечтающий прослыть покровителем искусства, решает профинансировать картину модного режиссера Лолы Куэвас в исполнении Пенелопы Круз. На главную роль приглашают секс-символа Феликса, которого сыграл, кстати, Антонио Бандерас, и театрального интеллектуала Ивана. Они символизируют конфликт кино и искусства, ну, собственно, вернее, кино как искусство и развлечение. Вокруг этого противостояния и разворачивается комедийный сюжет, а зрителю остается гадать, кто победит.
0: Далее «Почетный гражданин», лента 2015 года. Иронично-трагичный фильм о литературе и переменчивой любви аудитории. Аргентинский писатель, лауреат Нобелевской премии Даниэль Монтавани, давно обосновался в Европе. И его приглашают приехать на малую родину в город Саласа, чтобы получить звание почетного гражданина. Поначалу жители рады Даниэлю, но потом они перечитывают его книги и понимают, что слава земляка строится на высмеивании их провинциальности. Mm-hmm. И так уважаемый ранее писатель превращается во врага народа, на которого объявляется охота.
1: И третье. Вспомним ленту под названием «Шедевр». В этом фильме авторы показывают, как в мире живописи картины рождаются за счет пиара и маркетинга. Забытый всеми художник Ренцо и его друг, арт-директор Артура, пускаются во все тяжкие, разыгрывая гибель творца, чтобы поднять спрос на работы. Образ Ренцо, кстати, воплотил импозантный Луис Брандони. Рекомендуем, к слову, посмотреть и другие его работы. Они все невероятно хороши.
2: Синематека на радио 7.

0: Иногда прям очень хочется сказать, а давайте вы подведете итоги своими руками. Но сегодня невозможно было выбирать. Слушайте, сколько умений у людей, вы большие молодцы. Просто золотые люди с золотыми руками. И даже если, девочки, спокойно, даже если дома чуть-чуть не убрано, где-то что-то, ну да ничего страшного, зато мы люди хорошие.
1: Отдельный привет дамам, которые вот просто не стесняясь хвалят своих мужей. Вы все правильно делаете. Вот прям гордятся в каждом сообщении. Вот смотрите, Елена пишет. Муж мой умеет практически все. Если не умеет, пробует, и у него сразу все получается. Машину отремонтировать, пожалуйста. Ремонт в доме, все, от плитки до поклейки обоев. Газовое оборудование, сварные работы, столярные работы. Плотничает, готовит вкуснее меня, сажает деревья и кустарники, сад приносит урожай. В лесу выживет, умеет костер без спичек разжигать, знает, что можно съесть. Ремонтирует дома вообще всю технику. В микроволновке пишет уже лет 20. Я не знаю, что он не умеет. Вот только пишет Елена, иногда хочется что-нибудь новое купить, а рука не поднимается, ведь он старался, ремонтировал. Шикарное
0: сообщение.
1: Слушай,
0: ну я поддержу тогда тематику. Артемий писал еще в 8.25. Доброе утро всем. Много чего умею делать своими руками. Ремонт в квартире под ключ, проводка, обои, плитка, двери. Первый ремонт в двушке. По молодости сделал, денег особо не было на работников. Зарекся. Купили пятикомнатную. И все пошло по второму кругу. Штрабление, проводка, штукатурка, плитка, декоративный камень. Сам заливал в формах. Как хобби делаю столы из смолы. Катер построил. Человек... Катер построил, понимаешь?
1: Фотографию прикрепил, да, я сейчас посмотрел. Да, да. Натуральный там стоит катер.
0: Говорит, ну и так, для детсадов всякие беседки, песочницы, кораблики, когда дети посещали. При этом по образованию системотехник, по профессии энергетик. И тут же, уже сейчас, в 10.42, Светлана пишет. Доброе утро всем, подтверждаю, все правда, это мой рукастый муж. Горжусь, люблю, редко, правда, хвалю. Это возраст, Свет, зря.
1: Вы только что это сделали на всю страну.
0: Есть за что похвалить, правда, говорит, исправ. И причем он мне написал, что катер строил на обеденном перерыве от основной работы целых 2 года. 2 года! Ну и дальше сообщение по тексту. Во-первых, вы большие молодцы, что семьей здесь у нас в чате. Вы, ну,

0: нет, кто до сих пор нет, зовите своих. Это будет здорово, но в целом, ребята, аплодирую вам. Отличная семья, все супер.
1: Ну и теперь мы переходим к победному комментарию. Как всегда, мы сейчас скажем, ой, нам было сложно.
0: Да невозможно.
1: Мы доверились вашему мнению, и комментарий с самым большим количеством лайков сегодня победил.
0: Вот, кстати, на будущее. Если видите комментарий и нравится мысль, нравится текст, обязательно ставьте, ну, собственно, эти самые лайки, потому что, возможно, вы поможете какому-то человеку выиграть.
1: Какому-то ведущему вы поможете не мучиться, а вот раз и выбрать комментарий, и так будет проще.
0: Завуалировать. Нашла на помойке стул и подарила ему вторую жизнь, пишет нам наша слушательница. Когда была маленькая, перед сном бабуля рассказывала историю о старом стуле, который сначала был опорой для ребенка, когда тот делал первые шаги, затем частью крепости из одеяла подушек. На нем качались, пока делали уроки. Его всегда выносили к большим шумным застольям. И он был так счастлив быть частью этой семьи, пока в какой-то момент люди не оставили его на помойке. Потому что стул с годами поистрепался, у него треснула ножка, порвалась обивка. И там, на этой, собственно, помойке его обнаружила художница, которая забрала, отреставрировала и подарила ему новую жизнь в своей творческой мастерской. Получается, я притворила эту историю в жизнь. И, собственно, отреставрированное фото, вернее, фото отреставрированного стула выложено. Ну, лайков собрали много. Мы аплодируем. Когда-нибудь придем в гости, присядем на краешек этого
1: исторический стула.
0: Конечно! Ну, а нам теперь будет требоваться фотография ваша, да, где герой, собственно, вашего комментария, вы и наша кружка от Радио 7, термокружка прекрасная, фирменная. Ой, вот все на одном кадре.
1: Можете ставить на стул, обивку не испортит, она не проливайка еще плюс ко всему.
0: Кстати, да.
1: Великолепнейшая вещь. Мы вас еще раз поздравляем. Друзья, завтра четверг, завтра тема от слушателей. Если вдруг вы хотите предложить что-то свое, пожалуйста, либо Свете в личку напишите, либо мне, либо где-то отметьте нас в комментариях. Мы обязательно возьмем к рассмотрению все. Потом, давайте так, формируем. И фактически завтра кто-то из вас станет сопродюсером «Утро на семи холмах».
0: Бесплатно, мне кажется, это правда.
1: Почему бесплатно? Почет иногда важнее денег.
0: Согласна.
1: И это касается вас. Всех и каждого касается. 7 песен без перерыва на старте каждого часа. В 17.00 Олег Машков. И вот мы не знаем, что он умеет делать. Что он умеет делать руками?
0: Своими руками усы накручивать.
1: О, очень красиво.
0: Точно,
1: делает,
0: да?
1: Отлично.
0: Олеж, прости.
1: Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Прекрасного дня. И пусть сегодня что-то руками вы сделаете такое, чем будете гордиться еще долгие-долгие годы. Пока.
0: Пока.

7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1988. Патрисия Каас, Конжи Миди.

0: Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Россия с этого дня ужесточила контроль за вывозом наличных рублей в страны ближнего зарубежья. Конкретно Азербайджан, Таджикистан, Белоруссия, Узбекистан. Базовый лимит, сообщается, составляет теперь предельный 1 миллион рублей. Но есть исключения. Граждане смогут перевозить более крупные суммы в виде наличности через некоторые наши международные аэропорты. Список отдельно правительство утвердит, если предъявят при этом банковские документы о снятии денег со счета. В свою очередь, за нарушение запрета будут, естественно, теперь санкции, и участников, уточняется, изымут только ту часть суммы, которая выше лимита в миллион рублей. А в случае нарушений ИП и компаниями власти заберут вообще всю вывозимую наличность, потому что для них вывоз наличных рублей запрещен в любом объеме. Эксперты считают, что вот эти ограничительные меры, которые уже запустили, затронут отныне прежде всего трудовых мигрантов, релокантов и бизнес, который возил наличные в серую. Сервис для подготовки проекта брачного договора запустили на портале госуслуг «Новая опция». Как сообщили по этому поводу власти, услуга заключения брачного договора появилась там в категории жизненных ситуаций в разделе «Обращение к нотариусу». Все желающие могут теперь заполнять электронный документ, чтобы заранее, то что называется, прописать правила распределения имущества, находясь в паре. Новый сервис ориентирован и на будущих супругов, и на уже состоящих в браке россиян. Но далее важный нюанс, чтобы брачное вот это соглашение имело юридическую силу, с заполненным дистанционно на госуслугах документом все равно надо будет дойти до нотариуса для подписания и заверения бумаг. Авиакомпании в России скоро смогут чаще вносить дебоширов в свои черные списки. Это потому, что для них предложили расширить основания для внесения пассажиров в реестры, по которым далее им отказывают в перевозке. И тут два важных момента. В частности, начнут учитывать случаи мелкого хулиганства, потому что до сих пор агрессивное поведение, угрозы экипажу, попытки устроить драку прямо в лайнере и мат на борту не всегда позволяют включить пассажиров в черный список. А самое главное, что запустят обмен данными о нарушителях между нашими авиакомпаниями, потому что сейчас гражданин из списка дебоширов от одного перевозчика совершенно спокойно может летать другими перевозчиками. Это уберут. То есть будут авиакомпании обязательно передавать скоро друг другу сведения о таких пассажирах. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка?

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И

0: Автор, как всегда, тема от слушателя.
1: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора. Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?»
0: Ну, у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра. Мой саундтрек» и «Чистый звук».
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» — мобильное приложение от платежной системы «Мир».
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 1971. Ширли Бесси. «Where do I begin? Love story».

Москве 12 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И завтра, как всегда, тема от слушателя.
2: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора». Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?
1: Ну, у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра мой саундтрек» и «Чистый звук».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и

0: и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
10: Согласно анализу ООО Jason and Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
11: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1976. Smokey, what can I do?

Москве 13 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И завтра, как всегда, тема от слушателя.
2: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора. Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?»
1: Ну, у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра мой саундтрек» и «Чистый звук».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1991. Том Петти. Learning to Fly.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И завтра, как всегда, тема от слушателя.
2: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора. Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?»
1: Ну, у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра мой саундтрек» и «Чистый звук».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
9: Год 1989. Тина Тернер. «I don't wanna lose you».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: не механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Помпламус. Мистер Сэндмен.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: В конце каждого часа «Путешествие во времени» в компании «Радио 7». Год 1967. Луи Армстронг. What a wonderful world.

0: сбить самолет смогли летчики, которые также были в самолете. В самолете они летели как гражданские лица. Всего на борту находились 180 пассажиров. «Газпром» и «Сербиягаз» продлили договор о поставках российского газа в республику до конца текущего года на тех же льготных условиях. Об этом сообщили в Белграде. Текущий договор истекал 30 сентября. С начала года документ несколько раз продлевали на 3 месяца. Поставки газа из России в Сербию идут по Балканскому потоку, продолжению Турецкого потока. Наряду с поставками газа из России страна получает газ из Азербайджана. Следственный комитет предложил ввести права для управления электросамокатами. Для этого необходимо внести изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения, приравняв средства индивидуальной мобильности к транспортным средствам. К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства. Кроме того, ведомство выступает за запрет использования электросамокатов детьми младше 16 лет и предлагает запретить движение на них по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. Вместе с тем, в Минтрансе пока не видят нужды в получении прав для вождения такими средствами. В русском языке появится новый союз. То что, пока он считается ошибкой, но через время может стать нормой. Об этом заявили в Институте русского языка имени Виноградова. Лингвисты отмечают, что уже сейчас молодые люди используют данный союз в речи. Это объясняется тем, что для системности языку потребовалась еще одна связка, такая же, как «потому что» или «для того, чтобы». На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: «Вечер на семи холмах». Олег Машков.
2: Ну что, а вот и он, последний день сентября. Точнее, уже вечер, 6:03 пополудни все-таки в Москве. И сегодня, между прочим, на календаре имеется такая дата, как День веры, надежды и любови. Так что, друзья мои, давайте этот вечер начнем с веры в человечество, надежды и на лучшее. Ну и, конечно же, о любви тоже забывать не будем. Договорились? Вот и славно. Ну а в этом часе, помимо прослушивания любимых песен, мы еще и поворошим нашу книжную полку на предмет литературных новинок. Это счастье для книголюбов традиционно запланировано на вторую половину часа. А пока же устраивайтесь поудобнее, обязательно улыбнитесь, и вечер в компании «Радио 7» обязательно будет добрым.

0: Книжная полка на радио 7.
1: Последний день сентября сегодня, друзья мои. Как будто пора уже доставать пледы и всячески в них укутываться поудобнее с любимой книжкой и чашкой чего-нибудь горяченького. И давайте сегодня расскажу вам о чертовски уютных книгах, которые очень даже подойдут для подобного мероприятия. Итак, «Орхан Памук. Новая жизнь». Это самый загадочный роман популярного турецкого писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе на минуточку. Главный герой этой книги – студент Стамбульского университета. Читает он

0: некую книгу, которая полностью меняет его представление о реальности. Он будто оказывается в новом мире, где действуют совершенно иные правила. Осман обращается за помощью к прекрасной барышне по имени Джанан, однако она исчезает при загадочных обстоятельствах, и чтобы отыскать ее следы, протагонист отправляется в бесконечное путешествие. Далее, Марко Мальвальди. «Мера всех вещей. Убийство в замке Сфорца». Действие этого детектива разворачивается в Милане конца 15 века. Пока Леонардо да Винчи работает над бронзовой статуей, за его блокнотом начинают охоту подданные французского короля и посол Феррары. Запутанное и чертовски увлекательное расследование на фоне интриг двора Сфорца. И напоследок, Ребекка Ярос. «На высоте чувств». Книга первая. «Мера преданности». Между прочим, впервые на русском издается новое произведение Ребекки Ярос, который является автором бестселлера «Четвертое крыло». Ну а если в двух словах об этой книге, то некая Эмбер, 20 лет от роду, в одиночку заботится о семье после утраты отца. И все меняется с появлением некоего Джоша Уокера, звезды хоккея и соседа, у которого есть один большой-большой секрет. Это история о том, как пережить потерю, найти любовь и научиться жить, когда не знаешь, что ждет тебя завтра. Ну а нас и завтра, и сегодня ждет лучшая музыка на все времена, к которой предлагаю вернуться без отлагательств.
1: Книжная полка на радио 7.

0: Тейлор Свифт в эфире «Радио 7» только что переложила шекспировские страсти на современность. Ну, знаете, мне кажется, немногое поменялось, правда, потому что вот во времена Уильяма нашего Джоновича Шекспира то же самое творилось, что и сейчас, ну, разве что с поправками на какие-то технологии. И уверен, точно так же, с удовольствием тогда люди слушали музыку. Вот чем мы с вами и продолжим заниматься далее. И под занавес часа в эфире появится Ализе, а прямо сейчас Rolling Stones на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
5: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задачи со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
6: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
10: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
11: Год 2000. Ализе. Муала Лита.

0: Москве 6 вечера. И, как всегда, в это время свежие новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Вячеслав Володин переизбран председателем Госдумы 9-го созыва. На этот пост его выдвинула фракция «Единой России». Вторым кандидатом на пост был депутат от КПРФ Дмитрий Новиков. За него проголосовали 36 депутатов, за Володина 406. Таким образом, он станет первым, кто возглавит Госдуму более двух сроков. Володин занимает пост спикера с 2016 года.

Сегодня Госдума собралась на свое первое заседание. Его посетил глава государства. Как заявил Владимир Путин, состав Нижней палаты обновился почти наполовину. Данный показатель обеспечит качественное развитие парламентаризма и преемственность в законодательной работе. Операторам связи разрешат продавать сим-карты только с нулевым балансом. После заключения договора абонент должен будет внести средства на лицевой счет. Это станет дополнительным способом идентификации пользователя. Такое нововведение входит в третий пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Распространять сим-карты смогут только прямые дилеры. Также запретят реализацию симок, уже оформленных на других абонентов. Фильмы и сериалы о коррумпированных сотрудниках правоохранительных органов перестанут получать госфинансирование. Об этом пишет «Коммерсант». По данным издания, речь идет о проектах, в которых сотрудники МВД, ФСБ, Следственного комитета или прокуратуры

0: Тестирует свои навыки в 65 компетенциях. Задания максимально близки к реальной работе. Конкурсантам предстоит разрабатывать сайты, проектировать роботов, применять лазерные технологии и проводить лабораторные исследования. По словам заммэра Анастасии Раковой, для мастеров это не просто соревнование, а реальный шанс пройти стажировку и устроиться в крупные столичные компании.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот, между прочим, 3 минуты, как мы с вами в отметку 18 часов преодолели. Между прочим, отметка знаковая, ну, потому что среда сегодня на календаре, а значит, получается, что теперь больше половины рабочей недели осталось в прошлом. Да и месяц уже практически все. Прощаемся с сентябрем, 30 число на календаре. Ну, а совсем скоро будем приветствовать победителей игры «Третий лишний», точнее, претендент на победу в таковой. Но, надеюсь, все получится. Поэтому далеко от приемников не отходите. Может быть, именно вам сегодня и повезет. Ну, а во второй половине часа нас ждет Филипп Смирнов, который обещал устроить очередную виртуальную прогулку по столице. И, безусловно, все это под лучшую музыку на все времена. И далее в эфире появится Тедди Свимс. И прямо сейчас Роксет на Радио 7. Добрый вечер.

Это Эдди Свимс на Радио 7. Мистер Всезнайка. Да, так называется эта песня. И не устану повторять, что ее уже пора вполне себе официально сделать гимном игры «Третий лишний». Вот к которой мы с вами и приступим прямо сейчас. Так что, мистеры и миссис Всезнайки, добро пожаловать. Отправляйте заявку на участие в игре. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru считается. Главное, чтобы оно 7-м прилетело. Тогда именно вы сегодня будете претендовать на 2 приглашения в Кремль на балет «Лебединое озеро». Так что добро пожаловать, и пусть вам повезет. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Юлия из Одинцова. И работает Юлия специалистом по жалобам. Да, друзья мои. Добрый вечер, Юлия.
2: Добрый вечер всем.
1: А вот на что, если не секрет, чаще всего жалуются люди? В вашем случае.
2: На некачественное исполнение услуг.
1: Ну, насколько я понял, если жаловаться на электричество, то это к вам, да?
2: Да, все верно.
1: Ну, что ж, желаю, чтобы меньше у вас было работы, и чтобы у всех нас больше было удовлетворения вот этими электрическими услугами. А пока предлагаю два билета в Кремль выиграть. Вот смотрите, Юлия, сегодня, конечно, не день специалиста по жалобам, а день ортодонта. Знаете же, кто это такие, да?
2: Да, догадываюсь.
1: К великой печали, все мы знаем, кто такие все эти ортодонты и прочие зубные врачи. Всех причастных с праздником. А вам, Юлия, пожалуйста, вот три слова сейчас называю. Скажите, пожалуйста, какой из них не является инструментом этого самого ортодонта? Ретрактор, октоторп или штрипс? Что лишнее, что не инструмент зубоврачебный. Ретрактор, октоторп, штрипс. Что скажете?
2: Возможно, шрифт последний.
1: Возможно, но если что, вот имейте в виду, потом жаловаться вам уже некому будет. Вы последняя инстанция, специалист по жалобам. Так что давайте как-то ответственно подойдем. А может быть, я вас сбиваю. Опять же, Юлия, ваш покорный слуга преисполнен коварства чуть более чем полностью.
2: Да, возможно, второй вариант.
1: Актотор.
2: Что-то там.
1: Ну, да, даже невозможно. Истинная правда. Актоторп. Этим словом называется всем нам привычный символ решетки. Да, это актоторп. Юлия, поздравляю, вы получаете два приглашения в Кремль 10 октября на главной сцене страны. Будете смотреть главный балет Чайковского, пожалуй, «Лебединое озеро» в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну, а мы же вернемся к музыке «Радио 7» и далее в эфире Джон Ньюман, а прямо сейчас «Шер на семи холмах».
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Пойдемте сегодня на прогулку к адресу поэта. Для начала процитирую его стихотворение 1909 года. «Я знал тебя, Москва, еще невзрачно скромный, когда кругом пруда реки Неглинной, где теперь разводят сквер, лежал пустырь огромный, и утки вольные жизнь тешили в воде, когда поблизости гремели балаганы, бессвязной музыкой и ряд больших картин пред ними рисовал таинственные страны, покой гренландских льдов, Алжир и знойный Сплин, когда на улице звон двухэтажных конок был мелодичнее, чем колес жестокий треск, и лампы в фонарях дивились, как с просонок, на газовый рожок, как на небесный плеск. Когда еще был жив тот город, где героев Островский выбирал, мир скученных домов, промозглых, сумрачных, сырых, какой-то Ноев ковчег, вмещающий все образы скотов. Но изменилось все. Ты стала в буйстве злобы все сокрушать, спеша очиститься от скверн. На месте флигельков восстали небоскребы. И всюду запестрел бесстыдный стиль, модерн». Это стихотворение Валерия Брюсова. Он родился в 1873 году в Москве, в доме деда. Дом сохранился, пусть и почти только на бумаге. Его адрес – Цветной бульвар, 22. Купец Кузьма Андреевич Брюсов был бывшим крепостным помещицей Федосьей Алалыкиной. Популярная версия о том, что якобы Брюсовы были из крестьян графини Брюс, родственница колдуна Петра I, недостоверна. Выкупившись из крепостной зависимости, Кузьма переехал из Костромы в Москву, занялся торговлей пробками и разбогател. На деньги от продажи пробки он купил дом. Учредил особый порядок. Накопленными им средствами семья могла распорядиться только после смерти сына. До того они должны были жить на проценты с капитала и на заработанное. Валерий Яковлевич Брюсов от этого не пострадал. Отец составил огромную библиотеку, в которой его первенец пропадал днями. Яков Кузьмич Брюсов был самоучкой в лучшем смысле слова. Самостоятельно изучал медицину, философию, экономику, биологию. Читал Дарвина, Маркса, Бокля. Именно в эту библиотеку маленький Валерий буквально поселился. Научился читать 3 года и поглощал все подряд. Состав был специфическим. Родители намеренно убирали сказки и религиозную литературу, зато научно-популярные и материалистические труды стояли открыто. Брюсов вспоминал: «От сказок, от всякой чертовщины меня усердно оберегали. Зато об идеях Дарвина и принципах материализма я узнал раньше, чем научился умножать». Комната Валерия была на 2-м этаже. Он очень любил этот дом и прожил в нем 37 лет. После смерти отца в 1907 году дом по завещанию деда перешел в собственность Валерия и его брата Александра. В 1910 году они продали его за 65 тысяч рублей соседу, торговому агенту Герценбергу. Сейчас дом перестроен. В 1990-е годы его снесли и возвели заново. Он встроен в офисный центр, но сохраняет статус объекта культурного наследия. А переехал Брюсов отсюда на квартиру в доме купца Баева на современном проспекте Мира, тогда Мещанской улице. Как раз в тот самый модерн.
0: «Прогулки со Смирновым» только на Радио 7.

0: О любви только что Maroon 5 пели в эфире Радио 7. Прекрасное со всех сторон чувство. Надеюсь, что сейчас вы в моменте его испытываете. Ну и опять же, давайте договоримся, что любовь, она же не ограничивается чувствами мужчины и женщины. Правда. Много чего можно любить. Вот, например, сегодня есть на календаре такая прекрасная, на мой взгляд, дата, как День любви к людям. Серьезно, вот знаете, от многих можно частенько услышать, мол, ах, это человечество такое, сякое, но нет, друзья мои, смею уверить, что большинство людей прекрасны и восхитительны. Подлецов и негодяев не так-то и много, как можно подумать, просто они до безобразия активны. Это действительно так, поэтому я предлагаю, давайте мы с другой стороны нашего человеческого фронта будем активнее любить друг друга. Ну, да, это не худшее, что мы можем себе позволить. Правда. Ну а пока продолжим любить лучшую музыку на все времена. И под занавес часа в эфире появится Рэй Паркер-младший с саундтреком к фильму «Охотники за привидениями». А прямо сейчас Лорен Кристи на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
6: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
8: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
9: Куда срочно перенести рабочие чаты?
10: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
11: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
12: Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
0: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
13: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
0: В конце каждого часа путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1984. Рэй Паркер-младший. «Ghostbusters».

afraid of no game.

0: Москве 7 вечера. А прямо сейчас минутка новостей в исполнении Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Власти Саудовской Аравии задержали пилота самолета Fly Dubai, который ранил ножом капитана судна. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху. Сейчас его допрашивают. В Минобороны страны назвали инцидент попыткой теракта. По всей видимости, второй пилот попытался привести к крушению самолета с пассажирами. Боинг авиакомпании Fly Dubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия сегодня утром. На борту находились 174 пассажира. Нападавшего удалось обезвредить одному из пассажиров. Находившийся на борту дополнительный член экипажа впоследствии сумел стабилизировать и посадить самолет в Саудовской Аравии. Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% и в числовом выражении достиг 13 400 рублей. При этом стоимость самих работ за год в среднем увеличилась на 10-15%. Как пишет Коммерсант, ездить в сервис водители чаще не стали. В среднем один автовладелец обращается в техцентр меньше 2 раз в год, а вот сами ремонты становятся сложнее и дороже. Наряду с заменой масла и расходников россияне чаще стали приезжать с неисправностями подвески, двигателя, трансмиссии, топливной системы и электрооборудования. Центр профессии будущего в Печатниках открыл октябрьский набор на обучение востребованным специальностям. Москвичам, которые хотят сменить сферу деятельности или повысить квалификацию, доступно около 30 программ от промышленности и производства до цифровых технологий и финансов. Обучение длится не более 3 месяцев, а 80% выпускников получают предложение на работе еще во время учебы. Их зарплата в среднем растет на 50%. Записаться можно на сайте центра mosfuture.ru. Самыми популярными направлениями для зарубежного новогоднего отдыха россиян станут Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Наиболее популярный период вылетов с 28 декабря по 4 января. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Значительный рост бронирования по сравнению с прошлым годом продемонстрировала Танзания. После открытия прямых рейсов на Занзибар туристы стали активнее выбирать это направление для новогоднего отдыха. Пока это все. Доброго вечера.
2: Вечер на семи холмах. Олег Маркович.

VG's на Радио 7. «Ночная лихорадка». По-нашему так называется эта песня, которая вышла в 78-м году и, по большому-то счету, определила тренды музыки конца десятилетия. Та самая диско-лихорадка, которая накрыла человечество в конце 70-х, во многом была обусловлена творчеством именно этого коллектива. Да, как по мне, прекрасное было время. Коротенькие шорты, смешные прически, усы опять-таки, да. Что там еще? Винил, четырехколесные ролики и все такое ламповое, настоящее, что просто восторг. А сейчас же мы уверенно шагаем в эпоху цифрового, искусственного, простите меня, интеллекта, который, кстати, с этого дня, с легкой руки Дональда Ивановича Трампа, в Северной Америке официально теперь именуется как «супер». Интеллект. Но на самом-то деле не такой он и супер получается. Вот сейчас многие и многие используют ИИшку как психолога, друга и даже финансового аналитика. Но, друзья мои, ошибок эта железяка допускает немеренное количество. Так что всецело полагаться на ИИ не стоит. Вот, например, аналитики подсчитали, что машинный интеллект ошибается в 57% финансовых ответов. А на сложных вопросах доля ошибок достигает 99%. И все чаще и чаще прилетают какие-то новости о том, как доверчивые человеки попадают на серьезные штрафы, доверившись советам ИИшки в плане финансовых манипуляций. Так что давайте все-таки помнить, что человеческий интеллект, ну, конечно, если он имеется, пока все равно понадежнее будет. И тем более думать это чертовски приятно. А под музыку Радио 7 приятно вдвойне. Добрый вечер.

Еще чашечку кофе Mike and the Mechanics предлагают нам употребить этим вечером. Ну, а почему бы и нет? Тем более, знаете, вот есть такой миф, мол, кофе откровенно вреден для человеческого организма. Ну, не знаю, как кофеман со стажем, поспорю с этим утверждением. И вот, опять же, не так давно, на прошлой неделе буквально, опубликовали результаты заметного исследования, которое проанализировало данные около 450 тысяч подопытных и показал следующую картину. У людей, которые употребляют по 2-3 чашечки кофе в день, наблюдается самое низкое соотношение риска сердечно-сосудистых заболеваний, ну и, соответственно, смертности от любых причин по сравнению с теми, кто кофе вовсе не употреблял. При этом исследователи отметили, что пользу приносит абсолютно разный кофе. Молотый, растворимый и даже без кофеина. Но, опять же, все хорошо, если в меру. Слишком большое количество кофе, более 5 чашек на дню, может нивелировать всю пользу и дать абсолютно обратный эффект. Но, друзья мои, давайте все-таки не будем забывать, что это какая-то средняя температура по больнице. Уверен, ваш лечащий врач наверняка ваш организм знает гораздо лучше, и советы может дать более толковые. Но если все в порядке со здоровьем, то почему бы и не употребить чашечку кофе под музыку «Радио 7»?

0: Фил Коллинз утверждает, что этим вечером в воздухе витает любовь. Надеюсь, друзья мои, что вы с этим тезисом спорить не собираетесь. И действительно, каждой клеточкой своего прекрасного организма ту самую любовь ощущаете. Ну и, между прочим, сегодня-то на календаре два очень недурных праздника имеется. Один из них – День веры, надежды и любви, опять-таки. А второй – День любви к людям. Так что давайте праздновать. Ну, серьезно. А сделать это несложно. Достаточно ту самую любовь просто излучать. И уверен, мир вокруг станет гораздо-гораздо ярче. Так что, друзья мои, здесь на вас одна надежда. Ну, а пока продолжим раскрашивать этот вечер лучшей музыкой на все времена. И далее в эфире The Weeknd, затем Ray Charles и Sting. Ну и под занавес часа послушаем Beyoncé здесь на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
4: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
5: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг Эворд» за 2025 год.
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
8: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
9: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
10: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
11: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
12: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2006. Beyoncé. Irreplaceable.

0: Москве 8 вечера и 1 минута. О том, что случилось в мире за последний час, нам расскажет Михаил Гудков. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Минцифры опубликовало положение третьего пакета мер по борьбе с мошенничеством в цифровой среде. Среди инициатив запрет на продажу предактивированных сим-карт. Кроме того, в антифрод 3.0 вошло создание так называемой платформы согласий на госуслугах, где будут отображаться все данные, разрешения на обработку персональных данных и базы участников, схем, аферистов и людей, предоставлявших мошенникам свои номера. Банки повысили ставки после того, как Центробанк принял решение оставить ключевую ставку на уровне 14%. Такие данные приводит сервис «Финуслуги». По его информации, из 20 крупнейших банков 9 повысили ставки, 1 понизил. В итоге, к 30 сентября средняя ставка по вкладу на 3 месяца составила 13,73%, а по вкладу на полгода 13,21%. Доходность по вкладам на год составила 12,7%. Добавлю, что максимальная ставка по вкладу среди предложений в топ-2 20 банков сейчас достигает 19%. Речь идет о трехмесячном вкладе, и соответствующее предложение доступно только для новых клиентов. Минпросвещение анонсировало запуск единого школьного телевидения. Проект стартует в 15 регионах, а в будущем году уже во всех школах появится единое телевидение. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. В программу вещания войдут обучающие фильмы и ролики, которые будут транслироваться на переменах и после уроков. В мае сообщалось, что в Московской области стартовала апробация проекта «Школьное телевидение». Завершение его подготовки

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, если часы нас коварнейшим образом не обманывают, то в столице уже 20.04. Провожаем с вами среду, а заодно и целый месяц. Да, первый месяц осени мы с вами прожили. И согласитесь, хочется, чтобы он запомнился с лучшей стороны. Ну, это действительно так. И поэтому предлагаю держаться вместе, стимулировать настроение лучшей музыкой на все времена. И мне кажется, таким образом день запомним, ну, как минимум, никак худший из возможных, это правда. Ну а далее в эфире появится Ариана Гранде, затем Майкл Джексон, а прямо сейчас Фредди Меркьюри на Радио 7. Добрый вечер.

«Билли Джин». Пожалуй, одна из моих любимых песен Майкла, которого на «Радио 7» послушали. И вот знаете, друзья, что хочется отметить. Вот все эти гиены и шакалы, они очень любят повыть над телом поверженного льва. Собственно, так и случилось с Майклом Джексоном, после смерти которого столько грязи вылилось на этого артиста, что, ну, просто мама дорогая. И вот был откровенно удивлен, когда, не помню, лет 8 назад, по-моему, посмотрел одно из интервью продюсера Квинси Джонса, который долгое время с Майклом работал. Так вот, в интервью он заявил, что якобы в песне «Билли Джин» есть фрагменты, которые Майкл Джексон своровал у Донны Саммер из песни «State of Independence». И знаете, ну вот благо, что сейчас можно все с легкостью послушать, сравнить, чем, собственно, и занялся в свое время. И что мне лично кажется, если уж и обвинять Майкла Джексона в плагиате, так только с той стороны, что он использовал те же самые 7 нот, которые использовала и Донна Саммер, да и все музыканты на нашей планете. В общем, что хочу сказать. Король умер, да здравствует король. Ну и еще скажу, что совсем скоро мы с вами послушаем Backstreet Boys, а прямо сейчас Touch & Go на «Радио 7».

Мне кажется, Backstreet Boys, которых на Радио 7 послушали этой песней, лишний раз напомнили нам о том, что каждый волен сам выбирать свой путь. Ну, да, это действительно так. И, кстати, знаете, подобная мысль, она перекликается с праздником, который имеется сегодня в календаре, а именно День улета. Да, 30 сентября отмечается эта дата, которая посвящена любителям путешествий и открытия новых мест. Ну, собственно, 30 сентября выбрано потому, что к этому времени многие птицы уже улетают в теплые края, и как будто бы, знаете ли, хочется к ним присоединиться. Но это действительно так. И главное не забывать, если очень хочется, то, наверное, можно. Ведь каждый из нас сам выбирает свой путь. Ну а тем временем в столице уже 20:24. И продолжим наш путь музыкального характера, на котором совсем скоро встретятся Чарли Пут и Селена Гомес. А прямо сейчас Анастейша на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

Радио 7. Не плачь. Да, именно такая мысль рефреном в этой песне повторяется. Но, знаете, вот если очень хочется, то можно и поплакать. Во всяком случае, психологи утверждают, что это один из лучших способов, чтобы стравить лишнее напряжение и стресс. Но от себя лично хочу пожелать вам, чтобы как меньше поводов было для того, чтобы поплакать и пореветь. Ну, серьезно, если уж и слезы, то пускай появляются на ваших светлых лицах исключительно от радости, счастья и смеха. Ну или когда еще лук режете, тоже можно. Все остальное отметаем за ненадобностью. Ну а тем временем в столице 2039 и далее на радио 7 Westlife. А прямо сейчас Vaya con Dios на семи холмах.

0: А тем временем уже 20:48 в столице. Да, всего лишь 12 минут осталось до конца этого часа. Ну и если посмотреть глобально, то до конца последнего дня сентября осталось 3 часа с хвостиком. Желаю, чтобы эти часы принесли вам настоящее удовольствие, которое, мне кажется, в компании «Радио 7» будет гораздо более вероятно. Так что оставайтесь с нами. Впереди целый час музыки, лучшей музыки на все времена, причем без пауз и перерывов. Ну а завтра поутру присоединяйтесь к компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. С 7 утра ребята ждут вас в эфире. А я, как всегда, прощаюсь до 5 пополудни. Пока же всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Билл Медли и Дженнифер Уорнс. «I've had the time of my life».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И завтра, как всегда, тема от слушателя.
2: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора». Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?
1: Ну и у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая и любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра мой саундтрек» и «Чистый звук».
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Life is life.
1: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
2: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7».
5: Год 2000. Эния. Only time.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И завтра, как всегда, тема от слушателя.
2: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора. Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?»
1: Ну и у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра мой саундтрек» и «Чистый звук».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Элла Фицджеральд. «Hello, Dolly».

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Практически добро пожаловать в четверг. И завтра, как всегда, тема от слушателя.
2: Евгений из Москвы задает в этот раз тему и пишет: «Осенняя пора». Время стихов. Что любите? О чем пишете? Какие стихи с вами всю жизнь?
1: Ну, у нас не стихи, а тексты песен в основном, конечно, да. На Радио 7. Лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека, а еще рубрика «Игра мой саундтрек» и «Чистый звук».
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1975. Мини Рипертон. «Loving You».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1987. Билл Медли и Дженнифер Уорнс. «I've had the time of my life». Yeah.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2010. Помпламус. Мистер Сэндмен.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

0: Радио 7.
1: Музыка на все времена.
2: Мелодии d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1991. Том Петти. Learning to Fly.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.